Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Арти Каски, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Brothers. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, бонжурчик! Ух ты! Ди-команда! Разгоняем хандру быстрее, чем болельщики кричат «Судью на мыло!» После первого спорного момента это антихандра-шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Как место ты сказал «бонжурчик»? Сейчас у меня есть одна история. Но для начала, ты же знаешь, из-за кого обычно идет дождь?
0: Дождь?
1: Да.
0: Из-за пуха.
1: Не совсем. Из-за тех людей, которые вымыли машину. Вот это вот, ты знаешь?
0: Точняк.
1: Вымыл тачку, жди дождь.
0: Да?
1: Или, как говорят в России, закон подлости вот так работает. А я предлагаю ловить новую примету. Если Катя села смотреть футбольный матч,
0: так,
1: его отменят. Я вчера... Думаю, ну ладно, в какой-то веке пожертвую своим сном и посмотрю матч, что, Франция-Иран.
0: Угу.
1: Первый матч, первый тайм прошел, а из-за погодных условий отменили.
0: Да.
1: Нет, спасибо, конечно, я пошла спать. Спасибо. Но что происходит?
0: О, май гад.
1: У меня к тебе вопрос, Ай, вот если отменяют матч из-за погодных условий, то есть его переносят, да?
0: Но
1: не столько отменяют.
0: Продолжат именно с того же тайма, то есть если, допустим, первый тайм.
1: И с тем же счетом?
0: Ну да, конечно. То есть это продолжение следует, как в сериале. Там же сюжет не меняется. То есть если после первого тайма какая-то команда ведет,
1: так,
0: да, то есть такой же счет остается. Mm-hmm. И просто продолжат именно с той же минуты, когда остановили.
1: То есть у них будет короткий рабочий день?
0: Ну, и в том числе, да. И удивительный случай, я тебе другой скажу, это случилось в Африке, на чемпионате Африки. Между Марокко и... Марокко и кто? И Сенегал.
1: Так.
0: Так, сенегалцам что-то не понравилось, и они все ушли с поля.
1: Но какой-то потом, знак протеста?
0: Да, их уговорили, они вернулись, продолжили матч и победили.
1: Но с недовольными лицами.
0: Да, но самое интересное, что есть правило. Если ты добровольно уходишь с пола в виде протеста,
1: так,
0: на самом деле автоматически тебе должны именно...
1: Поражение,
0: да. Ага. Причем поражение 3-0. Вот так у нас в Африке. 3-0 сразу тебе присобачивает.
1: Ага.
0: И в итоге-то Марокко подала в суд и выиграла суд. И Марокко теперь чемпион Африки.
1: А, ну справедливо.
0: Но ребята еще не сдаются. Они хотят именно...
1: Сенегальцы?
0: Да, они хотят именно свои победы обратно, то есть отсудить.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому у нас чемпионат мира, вот чемпионат Африки в суде происходит. По футболу.
1: Удивительно. Мне так понравилась твоя история с тем, что продолжение следует. Я предлагаю людям, которые организовывают трансляцию чемпионата мира по футболу 2026, прям сделать в предыдущей серии Мбаппе такой выходит. Ему же Алиса опять дал.
0: Причем это не умная колонка, если что.
1: Простите, если мы ее активировали сейчас.
0: Да. Алиса.
1: А в следующей серии, ребята, у нас пробушка намечается. В главных ролях вы. Оставляйте имена, города, кого нужно разбудить. Все это можно оформить, эту заявку, в группе ВКонтакте под последним постом, в комментариях, а также в наших мессенджерах. Ждем.
0: Да, еще есть один досуг. То есть у нас есть игра «Разбирайка», которая идет по всему эфиру. Вот, у нас сегодня слово дня «кекс». Примите как вам удобнее. То есть как человек или как что-то съедобное. Кекс.
1: Да, только два значения.
0: Да. То есть получается...
1: K-E-K-S.
0: Да, кофе, еда...
1: Конфетка.
0: Конфетка Самара.
1: Мне нравится твоя расшифровка. Мой приз забираешь ты.
0: Да, вот так.
1: Принимайте участие, да, в этой игре в том числе. Еще раз пробушка. С днем рождения можно поздравить близкого человека.
0: Или пришли название своего города. Если тебе там по пунктикам ничего особенно не зашло, просто скажи, откуда ты нас слушаешь.
1: Мы придумаем тебе.
0: Да, поможем. Ну что ж, день наступил, который никто не ждал, но вот он пришел все равно понедельник.
1: Понедельник называется.
0: Да, его целовать никто не будет.
1: Ну, не совсем понедельник такой, понедельник, а вторник.
0: А, да, вторник. Да уж, да. Мы вчера не выходили. Вот для нас как будто понедельник. Ладно, мы скоро вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец Акбала. Оу, Мэри Окуланджа.
1: Получили ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Скоро озвучу.
2: А в нашем мессенджере смотри, какое сообщение пришло. Вау, Максим пишет. Доброе утро, «Разбудильники». Поздравьте, пожалуйста, мою царицу. Повторяю, царицу Елену Романову с 44-м...
1: днем рождения?
2: Да, 40... А если летием? Как это именно по-русски?
1: 44-летием.
2: Капец, вот это я бы не говорил. Так, вчера исполнилось, как номер Льюиса Хэмилтона, кстати, он 44-й. Да. Да, вот это вот один болельщик в Формуле-1 среди нас. Максим Москва. Макс, вообще... Елена, точнее, Елена, с днем рождения тебе.
1: С днем рождения, царица.
2: Царица с дыре 44-й лет. Тебе, правильно?
1: Хорошо, так тоже можно сказать.
2: Можно, да? 44-летним тебе. Happy birthday, Елена, да. И пусть это будет хороший знак на следующей гонке в Австрии, которая будет в эти выходные.
1: Вы как вообще присобачили Льюиса Хэмилтона и...
2: Ну, так живут болельщики, Кать. Это час нашей жизни.
1: И то царицу. Есть,
2: да, и во сне болеем, и за царицу болеем, и за Льюиса Хэмилтона болеем.
1: С днем рождения.
2: Да, а все болельщики Макс Ферстаппена или Кими Антонелли, мы про вас не забыли, да? Если что, да? Ну что ж, happy birthday, поехали. Вот такой трек... Ой, а где у меня... Во, наконец-то звук пошел. Этот гейм вы все знаете, которые смотрите футбол. Let's go! Давай! Let's go!

0: Let's go now.
1: Ольга нам пишет в мессенджере: разбудите, пожалуйста, мою коллегу Дарью. Она седьмой день после тренировки и выглядит, как будто ей нужна пробушка. Седьмой день? А так можно подряд?
2: Подряд?
1: Да.
2: Не знаю, может, это должно восстанавливаться как-то.
1: Может, она готовится...
2: Она готовится к чему-то.
1: Да, к чемпионату мира женскому, да.
2: К следующему лету, возможно.
1: Да, возможно. Вау, молодец.
2: Доброе утро, Саюша и Катюша. Разбудите, пожалуйста, мою семью. Деревня Дубечина, Подмосковье.
1: Вау.
2: Макс Ливанов.
1: Дубечина?
2: Дубечина.
1: Как красиво. Дубно я знаю. А вот Дубечина, это для меня вообще открытие. Ну что ж, Дубечина!
2: С дебютом. Туда
1: с дебютом.
2: Не отправляли пробушку.
1: Да, сейчас подубечим. Поехали!

0: гимнов нам футбол, да, подарил, да,
1: вообще? Слушайте, мне больше всего нравится вот этот юмор в отношении Южной Кореи. Мол, у них гимн — это группа BTS. Ну что, мы готовы поиграть? Есть телефон прямого эфира 8495-956-101.2. Звони и попробуй собрать фирменный мерч от Радио Диафан.
0: Спасибо, что ты с нами. Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Алоха, ди человечества! Натягиваем хорошее настроение, как простыни на раскладушку. Это уле-уле-уле шоу «Разбудильники». В студии тренер сборной по поеданию черешни Катя Бодрова.
3: И человек, который любит вишню, но несет себя как черешню.
2: Да.
3: Диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас слово «микс» — тренажер для мозга, где слова звучат как деревни, в которых никогда не останавливается поезд.
3: Играть с нами будет Юра из Краснодара. Юр, привет.
2: Юра!
4: Здравствуйте, здравствуйте, ведущие.
2: Вот так Юра входит.
3: Сколько раз в жизни? Сколько раз в жизни?
4: Да, я захожу, да.
3: Ты получал вот такие фанфары. Юр.
2: Это вопрос был, Юр. А ты часто заходишь именно в помещение под фанфарами, да? Нет?
4: Да.
2: Надо
4: ходить надо. Помещение или под фанфар?
2: Окей.
3: Помещение под фанфар.
2: Еще вот так зайдешь. Это Юра, дамы и господа.
3: Я надеюсь, он так выйдет. Я надеюсь, он так выйдет с победы, я имею в виду.
2: Краснодарский, правильно?
3: Да.
2: Краснодарский Юра.
3: Юрий. Юрий Краснодарский звучит как будто... Да мы поняли, Юр, мы тоже.
2: Это как это... Есть князь, а чуть... Есть князь, есть царь, а...
3: Есть царь, король. Кто еще?
2: Еще вот, как их называют, которые, как министр того времени.
3: Министр того? Я даже не понимаю, о чем ты.
2: Блин, на букву Б, что ли?
3: Б?
2: Да. Барни?
3: Барня? Барин?
2: Барин, да?
3: Барин.
2: Да, барин, да. Юра вот краснодарский, он барин.
3: Ну ладно, вспомнили слово. Кстати, не случайно, у нас вчера... Дальше... У нас вчера игра будет, ребят. Кто не проснулся, тот Бодрову. Слово «микс» называется. Юр, мы называем тебя устойчивое выражение. Ты их наверняка знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. И ты должен расшифровать эти самые выражения. Справишься хотя бы с тремя заданиями из пяти. Побеждаешь, и вот уходишь красиво под аплодисменты. Готов?
4: Подбудем, да?
2: Да, ты слушай в оба, да. А то вообще слова-то сложные, а у меня русский язык не ломанный,
4: ты
2: а сломанный.
4: Саймон, подсказывать же будешь, да?
2: Да.
4: Моргай, где правильно.
2: Полубоссу подскажу, конечно.
3: Вот. Все, тогда погнали, ребят.
2: Попробуем, слушай внимательно. Поехали. Так, господи, что за слово-то? Так, шубакибуни заксы.
3: Умничка. Шубакибуни
4: заксы. Шумоканализация.
3: Знаменитое выражение, да, устойчивое.
4: Шумоизоляция.
3: Да. Но... Мы про выражение устойчивое говорим.
2: Не совсем. Но смешно.
3: Это, знаешь, когда, как тебе говорят, зубы заговариваешь или что-то рассказываешь неправдоподобное.
2: Ага.
3: Вот. Есть дедушка, а есть...
2: А есть? Жена дедушка как зовут?
4: Жена дедушки, бабушка.
3: Бабушка.
2: Правильно.
3: Так вот, у бабушки есть, она что рассказывает?
2: Ой, это я слышу. Так, а если байки рассказывает?
3: Да, байки.
2: Бабушкины... Бабушкины... Если
3: на,
2: не байки,
3: на ночь детям читают.
2: Да?
4: Сказки.
2: Браво! А если вместе бабушкины...
5: Сказки скажи.
4: Сплетни.
5: Сказки.
2: Сказки! Браво.
3: Блестящая игра.
2: Вау. Дальше у нас токикор от кикор.
3: Токикор от кикор. Прочитал книжку...
4: Это роллы, да? Это роллы.
2: Я тоже так думал, если честно.
3: Классную идею подкинул. Это не роллы.
2: От начала до конца, да?
3: От начала до конца читаешь книжку. Прочитал, говорят, от до.
4: От и до.
2: От и до, да. Кстати, а если дерево...
3: Мне нравится, как он
2: играет. У дерева облочки, как называется? Облочки дерева, да?
3: Да, ну да. Шкурка дерева.
2: Шкурка дерева.
3: Называется.
2: Корки, правильно, да? Корки, правильно?
3: О, хлебушка еще есть.
4: Ну, обложка.
2: Правильно. А если от корки, до чего обычно говорят?
4: От обложки до конца.
2: Да, вот от начала до конца. Это в русском языке?
3: От корки до?
2: До. Конечно, корки. Корки скажи, корки. Корки скажи.
4: Корки.
2: Да, от корки до корки, браво!
3: От корги до корги.
2: От корги до корги.
3: Ну что, попробуем еще? Еще одно задание.
2: Да, но третье задание уже проще будет. Мада сердца.
4: Женщина-сердце.
2: Правильно.
4: Мадам-сердце.
2: Дама-сердце. Мадама-сердце.
3: Да, мадама. Мужики, я мадама, как в Мадагаскаре. Так,
2: браво.
3: Ну что, три задания.
2: Чемпионат мира закончился, но крупным...
3: Лучше что игрока у нас точно не было. Это просто блестяще.
2: То есть прямо
3: игрок
2: в одном человеке встречается Месси, Роналдо и Килиан Мбаппе.
3: Именно так. Без единой подсказки, главное. Как мы и обещали, Юр, ты уходишь из нашего эфира с фирменным мерчом от Радио ДФМ и аплодисментами.
2: Браво! Да, красавчик. Теперь секунд 5 на привет. Горячий.
4: Я Тонкерин, привет. Краснодарский привет. Привет всем краснодарским. Пробки меньше создавать надо. Ездить по обочинам она.
3: Угу.
4: Ну, как бы так.
3: Это диалект Саймона сейчас был, да, кажется?
2: Да. Земляк, по обочинам нельзя ехать. Нельзя ехать по обочинам.
4: Саймон, не перебивай меня, пожалуйста.
2: А, ты же не закончился. Я прошу прощения. Давай, заканчивай. Секунд 3 осталось.
4: Да. Я говорю, оставайтесь всегда такими позитивными. Я вас каждое утро еду на работу, слушаю. Вы молодцы вообще, от души.
2: От всего сердца черного перца. Зиба-зиба за комплимент.
3: В Краснодар, включи тусовки.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав – это Влад? Ярослав – это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав – это Слава, а не Вичи?
3: Реклама на
4: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: надо считать. В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И тот самый момент, когда мы подводим итоги голосования в мессенджерах DJ MC Simon. Напомню, что в пятницу Сай презентовал нам три классные новинки. Объективно. Я проголосовала за одну из. Это был мой выбор. А что выбрали слушатели радио DFM и что мы сейчас послушаем в итоге?
3: Ну что ж, наш еженедельный музыкальный чемпионат мира уже подходит к концу. Один трек станет победителем по версии голосования в моем мессенджере, как Катя уже сказала. А два других, к сожалению, как сборная Турция по футболу, отправятся домой. Ты можешь себе представить, 62 удара нанесла сборная Турции и ни одного гола.
2: Вау.
3: Прикинь вообще, эх, как я за них болел. Я болел и болел.
2: Они просто не любят драться.
3: Ну, кстати, они-то были, ну, как раз, ну, настроены бой, ну, по-боевому вообще.
2: Слушай, ну, когда ты едешь домой в Турцию, тебе вообще повезло по жизни.
3: Шаурма ждет там, да?
2: У тебя сразу отпуск.
3: А, я
2: понял. Ты живешь в отпуске.
3: Ладно. Ну, теперь к нашим музыкальным баранкам. Слушаем треки «Претенденты». Let's go.

0: номер два. Трек номер три. Окей. Ну что ж, три трека уже дегустировали. Теперь давайте вспомним. Ты же топила за какой трек?
1: Ну, пожалуйста, скажи, что победил трек номер три.
0: Трек
1: пожалуйста.
0: Номер три. А, да, Катя топила за третий трек.
1: Да-да-да.
0: Ну что же, после нереальной битвы между двумя треками вырвался вперед трек Месси и Роналдо Мбаппе. Шучу, конечно. Но этот трек написал тот же диджей, который написал Harlem Shake. And do the Harlem Shake. Помнишь, там был челлендж такой?
1: Нет.
0: And do the Harlem Shake. А, ладно, потом спишь. Ладно. Победил трек номер три!
1: Да, спасибо.
0: Да, это Bauer calling out for you. Это, кстати, пахнет ремейком, да?
1: Ремейк? Да. Да-да-да-да.
0: Спели как могли.
1: Мы старались.
0: Ну

0: Шутки на Радио ДФМ.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А что, так можно было? С «Летуаль» можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка
7: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: ДФМ, оле, оле, оле. ДФМ, оле, оле, оле.
3: Как хорошо. Рики Акбалаоми, Рики Укуланджа, Мартин.
2: Рики Укуланджа. Ну что ж, хаюшки, ди трибуны. Это ПП спортивная часть шоу
3: «Разбудильники».
2: Она показывает желтую карточку булочкам после шести. ПП-арбитр Катя Бодрова.
3: Красную кому ты показываешь? Чему? Всему, кроме пуэрчика, диджей Саймон.
2: О, зиба-зиба. Пока футболисты борются за Кубок мира, мы боремся за пуговицу на джинсах. В эфире рубрика «Форма в норме».
3: Я пока расстегну, чтобы удобнее было сидеть.
2: А меня уже давит.
3: Ребят, есть мотивации пост, а есть мотивации выпуск рубрики «Форма в норме». Что делать, если не хочешь тренироваться?
2: О, это как каждый второй, мне кажется.
3: День. Каждый второй день. Или что? Ну что, ребят, конечно, все равно нужно идти. После зала ты всегда счастлив. Потому что так работают гормоны. Здесь против природы не пойдешь.
2: А, то есть гормон счастья тоже приходит через гантели, да?
3: Именно. Перед залом кажется, что нет сил даже на разминку. Думаешь, ну, наверное, пропущу, отдохну еще денек. Но стоит начать, и аппетит приходит во время еды. Только в хорошем смысле.
2: Главное начать, да.
3: А после тренировки ты правда чувствуешь себя супергероем. Знакомо это чувство?
2: Ну, а это что за тренировка? Ты силовая или...
3: Да
2: это...
3: не важно, силовая, кардио, даже японская ходьба.
2: А, ну, я знаю, обалденная зарядка называется лежанинг.
3: Мы не про это.
2: Это горизонтальное позиционирование, понимаешь?
3: Все, вот эту мотивацию я почерпнула одного классного блогера, на которого подписано, который очень много пишет про ПП. И он пишет, запомни эту простую формулу. Настроение приходит не до тренировки, а после нее. Тело нужно сдвинуть вперед, чтобы ум его догнал.
2: А чем ему заплатили-то?
3: Кому?
2: Ну, это блогер, который вот...
3: Кому?
2: Блогер, который считает, что именно только после приходит настроение. Это чем заплатили ему-то? Ладно, верим, однако.
3: Да. Ты никогда не пожалеешь, что пошел в зал. Здесь вот я абсолютно точно могу подписаться. Ну, было бы такое, зря сходил. Ну нет.
2: Серьезно?
3: Наоборот, гордишься. Как раз не бывает такого.
2: Да?
3: Как мне кажется.
2: Ну, я ходил, кстати, я полностью разбитый вообще вышел оттуда. Но мне сказали, что на первый день так нельзя вообще перефигачиться. То есть, ну, потихонечку.
3: Постепенно,
2: я
3: конечно.
2: Я пришел вообще там и растянул там мышцы, еле-еле оттуда вышел.
3: Ну да, в общем, ты не пожалеешь никогда в целом, если пойдешь на тренировку вместо того, чтобы заниматься чем? Лежанингом.
2: Угу.
3: Каждая тренировка — это плюс один к уверенности в себе. Я тут вспомнила цитату из фильма «Волк с Уолл-стрит». Подняли трубку, набрали номер. А тут подняли пятую точку.
2: И
3: отправились на тренировку.
2: А, я думал, набрали лишний вес.
3: Помнишь,
2: уже сразу?
3: Как он учил свою команду? Если у вас проблемы в личной жизни, подняли трубку, набрали номер. Ла-ла-ла-ла-ла.
2: Да, да, да,
3: это
2: да,
3: очень
2: да.
3: мотивационная штука.
2: А потом начал себе
3: штука.
2: Как Кинг-Конг бить по груди.
3: Да, да.
2: Это же Мэтью МакКонахи, да?
3: Нет, это именно Лео уже, когда у него была своя команда, он вот их мотивировал.
2: Когда уже прокачался, да?
3: Да, да.
2: А так Мэтью МакКонахи вообще, ну, ты знаешь, о нем же есть, скажем так, шутка. Мемчик в Голливуде. Актер, который приходит и спрашивает у режиссера, а на какой минуте я разденусь, то есть покажу свой торс. Он же вообще любит во всех фильмах показать всем, что он ходит в зал. Вот так что...
3: Умничка. Молодец. Вот человек, который поднял пятую точку, пошел на тренировку.
2: Да? Ну?

0: ты встречай рассвет.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жаркие выходные в интернет-магазине стройландия.ру. С 26 по 28 июня обжигающие скидки на все товары для дома, ремонта и дачной жизни 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: По стройландия.ру. 46-0-61. Горный рынок. Айзнатачик 28. А. Огрест 15-565-804-39-61.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Бум, шакалака, подъем, подъем, дратути, дитусовка. Оказывается, вторник с, ну, с привкусом понедельника, знаешь, как называется?
1: Как?
0: Паневторник. Да, но с нами-то нет паневторника, а есть вторая пятница. Так что мы серотонин повышающие шоу «Разбудилники».
1: Напомню, меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Продолжается игра «Разбирайка» в наших мессенджерах, а также в группе ВКонтакте. Присоединяйтесь, ребята, потому что в завершении нашего эфира мы выберем победителя и вручим ему фирменный мерч от Radio DFM. А что нужно сделать для того, чтобы победить? Расшифровать максимально смешно аббревиатуру КЕКС. КЕКС.
0: Либо съедобный, либо живучий, да? То есть у нас получается Киллиан еще какой скоростной.
1: Вау! Как тематически, мне нравится.
0: По футболу.
1: Конечно. Артем, спасибо тебе за этот комментарий. Катя, естественно, красотка Самары.
0: Самара течет у нее в жилах.
1: Спасибо, Тёма.
0: Я опять к футболе. Команда экстремальных криков. Судья на мылу.
1: Вау.
0: Но судья на мылу пишется слитно, если что.
1: Хитро. Этот комментарий мы и эту расшифровку мы с Саймоном обсудили еще до эфира. Александр Черноусов пишет: кажется, Евгений камыш слопал.
0: Excuse me?
1: Камыш.
0: Мыш слопал?
1: Камыш.
0: Камыш. What? Что это?
1: Когда Саймон спросил, что это, я говорю, сейчас я тебе покажу видео и показываю то самое видео. У меня камыш.
0: А это что? Это что-то с подмышкой связано?
1: Да нет, это такая, не знаю, как обозвать, растение, которое растет в любом болоте. Ничего особенного, но кто-то радуется камышу.
0: Ну, для счастья так мало надо, да?
1: Камыш.
0: Это как мужик поймал. Мама! Yes!
1: Здоровенный! Это вот из той категории мемов. Камыш.
0: Yes! А камыш. Теперь мама. Камыш! Камыш!
1: Александр, в общем, классная версия. Мы ждем еще больше. Скоро будем подводить итоги и награждать. Группу ВКонтакте еще раз. Наши мессенджеры. Расшифруй аббревиатуру КЕКС. И там же оставь заявку на пробушку.
0: А в наших мессенджерах тоже сделай симметрично. И заодно и поздравления с днем рождения заказывай. Или просто напиши, из какого города ты нас слушаешь. Это называется перекличка городов. Мы вернемся через одну песню. Оле, оле, оле. Это шоу
2: «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Оу, я тот диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили? Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу много чего, в том числе заявки на поздравления.
2: Mm-hmm. А в нашем мессенджере смотри, какое сообщение прислала Наталья Данилова. Доброе утро, Саймон и Катя. Вчера был день рождения у Артема Данилова. Веселому, умному, прекрасному парню исполнилось 12 лет. А с чем его от души поздравляем.
1: 12-летие.
2: С 12-летним тебя, Артем Данилова.
1: Данилова.
2: Данилов, да? Артем Данилов.
1: Там в конце просто любовь, love.
2: Да, с днем рождения, с днем рождения. С днем рождения и love, Артем Данилов.
1: Желаем тебе love.
2: Yeah, love и love, да?
1: О, да, в 12-летнем возрасте это очень важно.
2: Ну, а почему бы и нет? Будущий миллионер, надо начинать рано.
1: Побольше тебе карманных денежек.
2: Yeah. Ну что же, да здравствуй, футбольный гимн. So we say hey. Yeah. Danny Love! Yeah! We're together, love!

0: Саймон и Катя. Прошу передать огромный привет и мои поздравления с нашим бракосочетанием, любимому супругу Руслану. Он сейчас за рулем, такой серьезный, и хочется, чтобы улыбнулся. Едем по Краснодару, подписалась Натася. Натася, судя по всему, вы недавно брака... Сочетнулись?
1: Сочетали, да?
0: Сочетнулись. И он просто едет и осмысливает происходящее. Он привыкает. Дай время мужчине.
1: То есть только сейчас доходит, что он...
0: Я муж.
1: Муж.
0: Ответственность, дети, ипотека. Ему надо, ну, пару дней.
1: Да, раньше жил шей, был свободный. Да, сейчас шей занят. То есть там несколько людей сидят, да?
0: Но в любом случае это счастье. Ну что, поздравим, ребят?
1: Конечно. С мужеством, да?
0: С мужеством. И замужеством.
1: И замужеством. От души.
0: Поздравляем, ребят.
1: Вообще красавчик. Ну, молодец. Держи форт. Держи форт.

0: Ну что же, пишет нам Алан в мессенджере. Доброе утречко, Сай и Катенька. Передаю привет себе. Проснулись все, кроме меня. Город Альметьевск. Поэтому он себе заказал пробушку.
1: Мудро. Марина Спиридонова пишет. Разбудите водителей трамвая в городе Ижевске.
0: Ух ты.
1: Не спать, скоро обед.
0: Я всегда думал, что трамвай едет на автопилот.
1: Нет, он управляется людьми.
0: Да, я так и понял, да. Я сначала думал, что это на автопилоте, потому что же, ну, трасса-то у трамвая-то отделанная, понимаешь? Mm-hmm. И все уступают дороге. Ну что ж, погнали. Ну, кстати.
1: Как пишут в Москве, это трамвай.
0: Это трамвай. Вау. Я однажды, мы с другом в городе Тверь называется, я там изучал русский язык, и мы с другом просто, ну, шли по улице и смотрим, как двери в трамвай открываются, и там такая красотка сидит. Это за рулем или за
1: рулем, да.
0: Это руль называется,
1: ну,
0: да?
1: Я думаю, что да.
0: Или контроль.
1: Штурвал, я не знаю.
0: Штурвал или там джойстик. Понимаешь, за джойстиком сидит такая красотка. И он мне говорит, only in Russia, только в России. Такая, знаешь, голливудская красотка вообще, но может...
1: Вести трамвай.
0: Да, найти именно вообще. Так что, Russian woman, я снимаю перед вами дреды. Красотки вообще.
1: Красивая история.

0: Come on.
1: Шакира, Фит, Фит Саймон.
2: А знаешь, как этот трек продолжается? Смотри.
1: Ты пытался.
2: Голос не хватило.
1: Ты пытался.
2: Да, слишком высокие ноты.
1: Мы готовы с вами посмеяться в эфире совместно. Есть телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звони, поиграй и забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Пока джами-нами нам пели, мы не расслышали номер. Давай на бискат.
1: 8-495-956-101-2.
2: Ну что же, зиба-зиба всем за внимание. Если кто-то получает футболный, не выспалач. Посочувствуем, разбудим, погладим. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Зачисляй, храни, трать!
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в магазинах.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
9: On DFM.
11: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, бонжур, ух ты, дисборная. Это храполиквидирующее шоу «Разбудильники». Она показывает желтые карточки будильникам, потому что встает раньше них. Прикинь, Катя Бодрова.
3: Показывает красную карточку плохому настроению. Диджей Саймон.
2: А каждые 5 секунд, оказывается, в мире кто-то безуспешно объясняет, что такое офсайд в футболе. А мы играем в 5 секунд. Кать.
3: Я никогда не пойму этого.
2: Знакомая ситуация.
3: Не прекращай, ладно, эти попытки объяснить мне, что такое офсайд.
2: Буду продолжать, да. Что такое офсайд?
3: А давай попробуем уточнить у Валерия из Симферополя. Может, ему удастся мне объяснить?
2: Валерий, встречаем! Оле, оле, оле!
4: Всем доброе утро.
3: Рада слышать тебя, Валер. Ты как, с футболом на вы, на ты? Смотришь ли?
4: На ты, конечно.
2: О, супер! А интересно, за кого будешь болеть?
4: Ну, нашей сборной нет, поэтому за Бразилию болею.
3: Ты за Бразилию.
2: Окей.
3: Хорошо. Итак, Валерий из Симферополя, можешь ли ты объяснить мне, ну, не знаю, если не в трех словах, то в пяти.
2: Не-не-не, в трех.
3: В трех словах. Что такое офсайд?
2: У меня не получилось.
4: Ну, то есть вне игры. Это, например, если мы с Саймоном стоим впереди, а ты чуть-чуть впервые нас. А так. Ты в офсайде находишься.
3: А я против?
4: Это вне игры.
3: Вы из одной команды, я из другой?
4: Конечно.
2: Катя,
4: да.
2: Катя чуть-чуть впереди нас, и она в офсайде?
4: Да, она в офсайде.
2: Дружище, по отношению к кому или к чему? Почему она вдруг в офсайде на улице?
4: К нашим воротам.
2: А мы с тобой в одной команде, правильно?
3: Да.
4: Да, обязательно.
2: И Катя впереди нас, впереди всей планеты, и она вдруг в офсайде, правильно?
4: Ну да, впереди наших ворот.
2: Кат, скажи, ты поняла или нет?
3: Я поняла.
2: Ты не поняла. По глазам я вижу, что ты не поняла, что ты неправду говоришь.
3: Ну, я всегда так говорю, я поняла, когда я не поняла. Это же нормально.
4: Я думал,
3: прямо неправильно. О, видишь, ты неправильно сказал.
2: Вот так, Катя, понял. Ну, я-то понял, бро, но передавать это знание Кате у меня пока не получается. Но я уверен, что ближе к концу, концу чемпионата мира я объясню ей.
3: Спасибо, ребят. Ну, за 5 сек вы не объяснили мне, что такое офсайд, мягко скажем. А вот
2: я даже больше скажу, я нарисовал на бумаге, все равно она мне сказала, Сай, я не доперла.
3: А вот за 5 сек назвать некоторые слова отдельных категорий, это возможно. Смотри, Валер, объясняем правила игры, я прям зачитываю. Слушатель. За 5 секунд, то есть ты, слушатель, должен назвать по 3 слова в каждой категории, которые ему называют ведущие, то есть мы. Категории 5, задача ответить на 3 из 5. Все понятно?
4: Конечно, да.
3: Ну что, тогда начнем?
2: Конечно.
3: Нужен старт?
2: Да, старт. Ну что ж, погнали. Валера, назови 3 животных, которые живут в лесу.
4: Медведь, лиса, волк.
3: Отлично.
2: Прикольно, там, где родилась елочка. Так. Есть.
3: Так, второе задание. Назови 3 причины открыть холодильник.
4: Покушать, просто открыть, посмотреть и попить.
3: Полюбоваться, да?
2: А самое интересное, что второй вариант чаще всего происходит. Открываешь, ну, то есть...
3: А там ничего особо.
2: Да, и ничего не изменилось с последнего раза, значит. Так, дальше. Назови 3 вещи, которые ты сделал. Сделал бы за 1 000 000 рублей.
3: Да, если бы тебе предложили, на что бы ты согласился?
4: Ходил бы на работу каждый день, не спал бы по 12 часов и меньше бы ездил.
3: Ага.
2: Я даже первый вариант бы 3 раза подряд сказал. Ходил бы на работу каждый день, и вот так 3 раза.
3: Так, ну давайте, это все-таки мы не успели за 5 сек озвучить, поэтому следующее задание, 3 хотя бы нужно выполнить. Погнали, назови 3 вещи, которые должны быть запрещены после 23:00.
4: Включать телевизор, сидеть в интернете, читать.
3: Поместился.
2: Хорошо, что ты сказал, что именно смотреть футбол. То есть у нас не получится. То, что США это далеко, а США, и вот и смотрим.
3: Да.
2: Так, и у нас
3: победа.
2: Победа. Ой, победа уже что ли?
3: Прохлопал, проспал.
2: Да.
3: Ну, все-таки свою порцию аплодисментов Валерий заполучил. От меня спасибо за объяснение про офсайд. Мы тебе вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ, Валер, и поздравляем.
2: Я думал, скажешь, знаешь, такая вежливая. Я думал, ты скажешь спасибо за необъяснение.
3: Спасибо.
2: Ну что ж, Валер, сейчас у тебя 5 секунд на приветик.
4: Спасибо вам большое за хорошее утреннее настроение и всем хорошего дня.
3: Спасибо, Валер. Симферополь, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
1: Реклама на
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июня.
9: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: Додо.
12: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
13: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
14: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Если утро устроило тебе жесткий прессинг, welcome в шоу «Разбудилники». Карты уже размяла наш мема-бомбардирша Катя Бодрова.
1: Слушайте, у меня предсказание звезд будет диджей Саймон.
0: Ну что ж, сейчас мемоскоп. Предсказания, которые забивают грусти Декатрик. А Декатрик знаешь, что такое?
1: Хэттрик знаю, а Декатрик?
0: Хэттрик — это сколько голов?
1: 3.
0: А Дека?
1: 2.
0: Дека, не дом культуры, а
1: 4?
0: 10. А 10?
1: 10?
0: Да, дека.
1: А почему дека?
0: Ну, дека — это как бы от латины, то есть дека, да. С латинского языка.
1: Ничего. Вот. А бывало такое? 10?
0: 10 в одном матче? Было.
1: С ума сойти.
0: Бывало, да. Даже, по-моему, рекорд, если я не ошибаюсь, чуть не около 50 или 60.
1: Да ты что?
0: Там даже все шутили, что этот
1: игрок... Там раз в секунду просто забывали.
0: Игроки забивали, а потом их родственники стали забивать.
1: Слушай, мы так мало говорим про футбол. Может, поговорим о чем-то другом?
0: Да уж, давай.
1: Сегодня звезды расскажут, какой ты, точнее, кто ты из Шрека. Вышел новый трейлер к новой части потрясающего мультфильма, одного из самых любимых. Мной. Поэтому послушаем.
0: То есть сейчас будет что? Еще раз?
1: Кто ты из Шрека?
0: А, понял. Там же персонаж. Вообще столько персонажей вообще засунули в один фильм, да? Ну что ж, начинаем. Овни.
1: Шрек. Сейчас бы лежать в своем болоте и наслаждаться грязевыми ваннами. Но вас вытаскивают из зоны комфорта.
0: Вас вытащила Фиона, а потом там же,
1: туда же и привела.
0: И пригодилась. Да. Так, тилцы.
1: Фиона. Снаружи спокойные и воспитанные, но если вас довести, сразите любого дракона.
0: Близнецы.
1: Осёл. Столько разговорчивый, что можете поддержать беседу даже с интровертом.
0: Да, ваш капитальный болтун вообще этот осёл.
1: А мы уже приехали?
0: Да.
1: А сейчас мы приехали?
0: А ты знаешь, озвучиваем в оригинале Эдди Мерфи, да?
1: Да, конечно.
0: Он же такой тоже.
1: Легенда.
0: А так, близнецы.
1: Араки.
0: Араки, а надо...
1: Да, близнецы были. Близнецы — осёл.
0: А, разве? Окей, тогда раки.
1: Пряничный человечек. Милый, душевный и слегка драматизируете мелкие неприятности.
0: Львы.
1: Кот в сапогах. Уверена, что выглядите великолепно и, честно говоря, возразить сложно.
0: И на лице четко написано «Антонио Бандерас», да? Девы.
1: Пиноккио. Сегодня вам будет сложно скрывать правду. Особенно, когда она буквально написана у вас на лице.
0: По-нашему, кажется, Буратино, да?
1: Да, только у него рос, не нос. Нос не рос. А у Пиноккио растет, когда он врет.
0: А у Буратино, по-моему, тоже.
1: А Буратино нет.
0: А, ничего не растет, да?
1: Ничего не растет.
0: Так виси.
1: Принц Чарминг. Планы на день – поправить корону и отправиться покорять этот мир.
0: Скорпионы.
1: Дракониха. Снаружи вы дикий зверь, а внутри живет трогательная натура.
0: Дракони, ха-ха. Как ха-ха сделала и сразу изо рта. Знаешь, что надо. Так, стрелцы.
1: Фея крестная. Сегодня ваши цели достигаются как по волшебству. Пользуйтесь моментом.
0: Козероги.
1: Лорд Фарка... Фаркуат.
0: Фаркуат, да.
1: Вот этот маленький. В парике.
0: Но с большой головой, который, да? Вот.
1: Сегодня будете руководить процессом даже там, где вас никто не назначал руководителем.
0: Так, а где хамти-дамти-то? Водолей.
1: Кстати.
0: Хамти-дамти — это шалтай-болтай.
1: Шалтай-болтай. Водолеи. Румпельштейн. Тильцхен.
0: Румпельштильцхен, это вообще, кто это придумал, знаешь?
1: Румпельштильцхен.
0: Тильцхен, да, это как тороговорка, да, вообще?
1: Да. У вас на все найдется хитрый план. Все коротко.
0: А, и имя, которое это травмирует детей, да? Так, рыбы.
1: Вы спящая красавица. День пройдет под девизом, ну еще 5 минуточек.
0: А, кстати, что говорите из

0: И что говорить книги по фактам? Спящая красавица, она храпела вообще или нет?
1: Угу.
0: Как ты думаешь?
1: Это надо поднимать исторические факты.
0: А-а-а.
1: Надо спросить очевидцев, гномов.
0: У-у-у.
1: Потому что только они смогут сказать, храпит ли она.
0: Когда ты сказала, надо поднять, я думал, подушку.
1: А про змеи нос ты не спросишь?
0: Неужели?
1: Да.
0: Вау, бывает счастье на наших улицах. Змеи нос ты.
1: Зеркало. Будете знать о чужих делах больше, чем сами участники событий.
0: Которые...
1: Шалтай-болтай не сегодня.
0: Не сегодня, да? Эх, зеркало, ладно, которое врет, когда хочет.
1: А... Да. Да? Такой шоумен. Это не зеркало, а шоумен такой. Это так не нравится.
0: И правду говорит, когда не надо, блин.
1: Да.
0: Ну что ж, это был Мемоскоп Шоу. Разбудилники на радио DFM. Зиба-зиба за внимание. Ну, как мы с

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: Накопить на квартиру надо.
18: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай». Саймон погружает нас в мир «Формулы-1» и делится фишками гонок. Говоря, короче, простым языком, рассказывает нам про спорт, где шпилька есть у гонщиков, как мы выяснили.
2: Однако шпилька – это у нас поворот на…
1: скорости на 180 градусов.
2: Да, то есть там совсем медленно едут гонщики.
1: А наоборот медленно.
2: Да, точно. Представь себе, что ты едешь, вот у тебя такой поворот, где практически ты разворачиваешься и едешь в обратное направление.
1: Да.
2: То есть там ты сбрасываешь очень сильно скорость.
1: Плот
2: до 50 км в час. А это болиды, которые фигачат по 370 км в час. Понимаешь? Ну что ж, сегодня в нашем заезде «Формула Сай» два удивительных факта о «Формуле-1». Правда, один из них мемный.
1: Так.
2: Да. Для понимания первого факта, пока не мемного, надо объяснить, что такое пит-стоп.
1: Пит-стоп?
2: Да, такой каламбур, слышала?
1: Конечно.
2: Так,
1: это когда тачку, точка тормозится на то, чтобы поменять какие-то детальки, шины, вот это вот все.
2: Да, то есть это как бы плановая остановка, да?
1: Да.
2: Вот, специальная зона, да, которая называется пит-лейн, да? Вот, пит-стоп происходит в пит-лейне.
1: В пит-лейне.
2: Да, вот, не петля, а пит-лейн, вот, да? Поняла, да?
1: Да.
2: Так что пит-стоп, мы уже знаем, что это такое, что это остановка на шиномонтаж, типа, да?
1: Угу.
2: Теперь ты знала, что в «Формуле-1» самый быстрый шиномонтаж в мире?
1: Ну, догадывалась.
2: Догадывалась,
1: там буквально, да? Несколько секунд же делается.
2: Несколько, да? Отлично. А есть предположение, то есть, сколько длился самый быстрый пит-стоп в истории F1?
1: 7 секунд. Что?
2: Ты что? 7 секунд, ты гонку уже проиграл, можешь ехать домой.
1: Да?
2: Домой можешь вернуться вообще. 7 секунд происходит только когда полный казус, что-то случилось реально. То есть это фиаско,
1: обалдеть.
2: Фиаско, братан.
1: Я же смотрела «Формулу» с Брэдом Питтом, я что, не запомнила?
2: Ой, то, что там творит Брэд Питт, это чисто кино.
1: Да?
2: Это нереально.
1: Ну хорошо, 2 секунды?
2: Это уже теплее, конечно, молодец.
1: 1 секунда.
2: Нет, 2 секунды, это уже теплее, ага. Это совсем уже молодец. То есть во время гонки в 2019 году механики одной команды «Формулы-1» установили рекорд, сменив все 4 колеса всего за 1,82 секунды.
1: Вау!
2: Прикинь, то есть человеческий глаз физически моргает дольше.
1: С ума сойти.
2: It's unbelievable.
1: Как это возможно?
2: Прикинь вообще.
1: What?
2: Вот именно так. Ну что ж, на пит-стопах...
1: Ровно так же быстро мы линяем с работы вечером в пятницу.
2: Да? Как пит-стоп «Формуле-1», да. А на пит-стопах тоже бывают казусы. Поэтому следующий факт, это уже более казусный факт. Как твой 7 секунд на пит-стопе. Так, начиная с 2010 года запрещена дозаправка во время гонки. То есть, начиная с 2010 года, больше нельзя заправляться.
1: То есть, полный бак ты должен изначально
2: заливаешь
1: заправить.
2: Заливаешь и чешешь.
1: И чешешь.
2: Угу. А в 2008 году, когда еще можно было, да, пилот Филиппе Масса, пилот Скудерия Феррари, во время пит-стопа поторопился и рванул на трассу с воткнутым топливным шлангом, сметая механиков и оборудование на своем пути. И даже немного проехал по трассе с этой пуповиной.
1: Пуповина. Какое точное определение.
2: Да, пуповиной. И, прикинь, пришлось возвращаться, но стал мемом на века вообще, навсегда.
1: Гоночный болид с пуповиной.
2: Да.
1: Такого мы еще не видели.
2: Он по трассе так чесал, прикинь, таскал. Вот этот, как это называется, хобот, что ли, таскал по трассе. Но вернулся на пит-стоп, и гонка уже все была провалена.
1: «Формула-1». Ждите новые серии.

0: Светы.
1: Реклама на Дифа.
2: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
9: Yeah.

0: разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, дикомандище! Если кофеек уже проиграл серию пенальти, зарядим тебя, как теперь заряжают новые мячи на чемпионате мира по футболу! Это антидремательное шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Реально, мячи же теперь заряжают.
0: Да, заряжают мячи, как и часы, и как телефоны.
1: А для чего?
0: Почему? Там же датчик внутри, который...
1: А, снова датчик?
0: Да, который много чего может зафиксировать. То есть, и даже, если, допустим, мяч пересек линию ворот, ну, то есть больше половины, а глаза человеческие не могут определить, что это гол был или нет, если вратарь успел мяч вытащить. Датчик сразу скажет, что это гол.
1: Мячик с датчиком, наушная камера у арбитра.
0: Да.
1: И до сих пор все равно есть спорные моменты, которые по 5 минут решаются.
0: Да, ВАР.
1: Как это возможно?
0: ВАР у нас... помнишь ВАР? Что означает?
1: Да, это видео... Никак не регистратор, видеосудья.
0: Видеоассистенты, да?
1: Видеоассистент.
0: Три судья, которые сидят за компом и помогают судье на поле не делать грубую ошибку, да? И был... А я не помню, какой матч это был-то. Случай, когда компьютер дал сбой и чуть не 5 минут ВАР не смог решать. Что было на поле? Футболисты уже стоят. Ребят, вы что, сегодня будем играть или нет?
1: Зачем вот эти ваши гаджеты тогда? Я вообще не понимаю.
0: А кто еще не в курсе? Вратарь 40-летний сборной Кабо-Верде Вазинья, да? У которого было 50 тысяч подписчиков до начала чемпионата мира. Сейчас знаешь, сколько у него подписчиков?
1: Сколько?
0: Больше 15 миллионов.
1: Воу!
0: Прикинь? 40 лет ему, прикинь, и хайп пришел.
1: И не, пока не уходит от него.
0: Не уходит. И Кабо-Верде, кстати, до сих пор ни один матч не проиграл.
1: Да.
0: Сборный аутсайдер, который считалось слабой. То есть второй матч они сыграли 2-2 ничья.
1: Вау.
0: Так что у них 2 очка вот, в чемпионате мира. И у них все шансы есть, чтобы выйти из группы.
1: Это будет фантастика просто.
0: Это история Золушки. История Золушки.
1: В этой жизни возможно все, в который раз убеждаюсь.
0: Его зовут Вазинья.
1: Вазинья.
0: А Вазинья переводится как бабуля. А ему не особо нравится, когда его зовут Вазинья. Так что бабуля с мячом у ворота. Это вратарь, да.
1: Мы вас ждем в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, потому что игра «Разбирайка» продолжается. Предлагаем вам расшифровать аббревиатуру КЕКС. КЕКС. Максимально смешно. Смешно. Кто сделает это смешнее, совсем скоро заберет фирменный мерч от Radio DFM.
0: И в наших мессенджерах сделай то же самое. То есть еще присылай, как это называется, заказ на поздравление с днем рождения.
1: А мы примеры почитаем?
0: Давай.
1: Константин, прям вот знаешь, как будто с нами находится в студии. Катя еле контролирует Саймона. Костя, мне правда тяжело это дается иногда.
0: Да, слишком много, как называется, energy, да? В крови, вот, так что как это сказать, когда я кричу «хватит», это внутренний голос себе говорю.
1: Как енот крадет сыр, вот интересно Татьяне. И еще есть один вопрос. Куда едете, Катя, Саймон?
0: Куда едем?
1: Куда едем?
0: Ну, скажи время, и когда мы скажем, то есть, и даже пришлем тебе, как это называется, долгота и широта.
1: И широта.
0: Да.
1: Локация.
0: Локация,
1: зачекинемся. Услышимся через трек.
0: Yeah!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я DJ Саймон Черный Перец, который с Катей только что обсуждали 180 градусов разворот или 360. Это, да, кто написал?
1: Написал Алексей Гунькин. Угу. Привет, ребята. 180 – это прямая, а шпилька – разворот практически на 360.
2: Шпилька – это 180 градусов разворот, потому что ты разворачиваешься и едешь в обратную сторону. Угу. А если ты развернешься на 360, ты едешь по той же направлении, как и приехал.
1: Мне нравится, когда некоторые люди говорят, моя жизнь изменилась на 360. То есть не изменилась.
2: Ничего не изменилось. Да, 180 градусов все-таки, ну, бро.
1: Заявки на пробушку-то получены. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. Ты откуда заберешь?
2: А я из мессенджера вот забираю. Вот, и забрал Алисию с собой. Вот Алися пишет там же. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, Орел. Погоди, Орел, и дальше запятая. Моего мужа Вячеслава и сыновей Ивана, Тимофея и Данила. Mm. Да, вчера у меня был день рождения, и все теперь отсыпаются. Кстати, да, вчера тоже у меня у важного человека тоже был ДР.
1: У меня у друга был ДР. Мы вот. Все не выспалочи сегодня.
2: Ну так, да, не выспалочи, да.
1: Ну, ладно, давай будить всех, да. Тех, кто вчера праздновал день рождения.
2: Hello, не выспалочи, как и мы. Let's go!

0: Yeah.
1: Дальше. Доброе утро, Катюсай. Будите моего любимого мужа и, судя по всему, торговый центр, магазин в городе Дмитров. Просит Татьяна.
0: Погоди, будем муж, который...
1: Любимого мужа и отдельно, вероятно, место работы Татьяны в Дмитрове.
0: А, окей. Я думал, муж в торговом центре, то есть...
1: Я бы заблудился. Просьба найти мужа в торговом центре.
0: А муж ищет выход. Ладно, ну что же. Специально для мужа, который, возможно, в торговом центре, возможно, он владелец вообще-то. Так что поехали. Это happy birthday был?
1: Да нет.
0: С пробушкой.
1: Happy morning.
0: Happy morning. Happy late morning.

0: Катя.
1: Ты можешь себе представить, что уже 23 дня, третий день лета?
2: Не напоминай.
1: Ребят,
2: меня.
1: Куда лето торопится? Куда, блин, остановись?
2: Если ты хочешь, чтобы я рыдала, давай продолжай эту тему.
1: То есть надо каждый
2: мне
1: день...
2: Мне уже больно.
1: Каждый день провести, знаешь?
2: Как праздник.
1: Да, как праздник. Вообще-то... Ну что ж, Кат, пишет Альбина. Она тоже заметила, что лето идет полным ходом. Разбудите моего друга Артемия. Он сегодня не в духе. Город Ессентуки.
2: Тоже не выспалась, что ли?
1: Не выспалась, как и мы, да.
2: Светлана Костина пишет. Привет, Саймон и Екатерина. Разбудите, пожалуйста, моего сыночка, Коковина Артема, город Сыктывкар. У него сегодня день рождения. Счастья и здоровья желаем Артему.
1: Артем, с днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения. Happy birthday. Happy birthday, Артем.
2: Здоровья, короче, Тем.
1: Yeah, let's go. И футбольный гимн продолжает тебя будить.

0: Возможно, Оле повезет в нашей игре «Разбирайка», но мы пока не уверены. Отправляйтесь в группу ВКонтакте под последним постом. Наставляйте максимально смешные расшифровки, аббревиатуры КЕКС. КЕКС. То же самое делайте в наших мессенджерах. Скоро мы озвучим самые классные варианты, пришедшие, и наградим фирменным мерчом самые смешные.
1: Да, ну что ж, Кат, матч, который ты вчера не досмотрела, это...
0: Франция,
1: Иран. Ирак.
0: Иран.
1: Ирак. Ка.
0: Ладно.
1: Там Ка, да.
0: Ладно.
1: Иран
0: это как июнь и июль.
1: Это другой брат, да. Это другой брат. Да, как июнь и июль, действительно. Матч, который ты не досмотрела,
0: так.
1: Его доиграли, пока ты спала.
0: Серьезно?
1: Да. То есть теперь счет 3-0.
0: 3-0?
1: В пользу Ирака. Франции. Я ошибся. Мбаппе два раза отметился,
0: да. А третий, интересно, кто?
1: Дембеле забил, да.
0: Дембеле.
1: Дембеле, да.
0: Дембелнулся,
1: да.
0: Дембелнулся. Скажем так.
1: Так что скажи, передай другу, что это 3-0, закончили матч.
0: Ладно.
1: А то друг, по-моему...
0: Он ставил на 4-0.
1: На 4-0.
0: Я надеюсь, ему вернули деньги.
1: Ладно, все нормально. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи. Молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Чик-чик, бум! Здорово, ди стадион! Если мяч расшифруешь как «могу ярко чудить», давай чуди вместе с нами в шоу «Разбудильники». Напротив меня дама, которая назначает пенальти понедельникам, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас игра «Разбирайка», где ломаем аббревиатуры сильнее, чем защиту сборной Кюрасао. Да, они же проиграли немцам, короче, 7-1.
3: Да, было такое. Но Кюрасао теперь на слуху, мы знаем, что это остров.
2: Да, там на Карибском бассейне, да,
3: где-то там? Где-то там, ты рассказывал.
2: И, кстати, второй матч они уже не проиграли, они, кстати, даже ничью сыграли.
3: Мы так мало говорим о футболе. Давай поговорим про игру «Разбирайка».
2: Давай, разберем.
3: Ребята, мы долгое время на протяжении всего эфира собирали ваши расшифровки, максимально смешные, аббревиатуры КЕКС. К-Е-К-С.
2: О, молодцы, в нашем мессенджере вот много сообщений. Александр пишет, КЕКС – это как-то... Как-то енот кабанчика съел. Вау!
3: Ну,
2: Кавка? Нет, как-то.
3: Сказка, говорю.
2: А, сказка, да? Енот такой
3: хотя
2: хищный.
3: Сказка Кавки, да, если там кто-то кого-то съел.
2: Но пока я не читал Кавку, там где енот как съел кабанчика.
3: Слушай, как описать кратко, вот дать девушкам вообще всем характеристику? Внимательно. Кристина Шандер пишет. К – катастрофически. Е – ежедневно. К – хочу. С – спать. Как она так незаметно пронесла «хочу»? Так, где должно быть «к».
2: Ты удивишься. У меня друг, он араб, а у них в языке, то есть вместо «х» они всегда «к» говорят. То есть «хорошо» он говорит «хорошо».
3: «Хорошо».
2: Да, поэтому, ну, то есть такую ошибку я могу понять. То есть мой друг так говорит.
3: Думаешь, Кристина сказала «катастрофически ежедневно, хочу спать».
2: Да,
3: ну, то есть... Да это просто... Хитренькая лисичка.
2: Да? У нее не катастрофа, а катастрофа, понимаешь? Ну что, дальше пишет Аня. Кто ты? Погоди, почему кот ел кота этот раз мяч? То есть кабанчика едет.
3: Все едят
2: у меня какой-то вот, да, пир. Пир здесь у меня, прости. У нас
3: звери. Звери там жуют.
2: Звериный пир, да. Что там у тебя еще?
3: Ну, кот ежа когда-то съест. У меня тоже живодеры.
2: Так, уже мы уже ушли в другую сторону. Теперь Nightline возвращает нас обратно. Так, смотри, что он пишет. Криштиану единственный король стадиона.
3: Футбольно.
2: Так считают, кстати, поклонники Португалии. Прикинь, они сейчас ругают всех игроков на поле, да? Что они мало дают Криштиану мяча.
3: Ну, оправдывают его. Что? Ну, Криштиану рейтинг там вообще.
2: Они просто такой... пишут, вы кто вообще? А дайте мяч легенде, он знает, что с мячом делать.
3: Вот зато, так они зато пишут. Месси,
2: да?
3: Жжет.
2: Жжет Месси, да.
3: Так, давайте, когда есть кого соблазнять, пишет нам Анечка.
2: Аня пишет, кстати, мне это сообщение очень понравилось. Я не знаю, тебе это понравится особо или нет. Катя ест косичку Саймона.
3: Косичка Саймона. Смешно.
2: Боже, поэтому у тебя волосы сегодня извилистые. Наелась моими косичками.
3: Почему я в течение эфира сегодня вот так вот? Вот так вот делаю.
2: Ну, кстати, в моих косичках очень много белков.
3: Серьезно? Или белок. Я уверена, у тебя там в дредах и белка могла свести.
2: Не говори.
3: Ой, максимально. Вот ты кричала «Оле, оле, оле, оле». Я, судя по всему, нашла победительницу. Зовут ее Оля. Оле, оле. Отдается фирменный мерч от радио Диапа.
2: А что она писала-то?
3: Во-первых, за то, что она суперактивно сегодня на протяжении всего эфира писала. Ой, куча всяких комментариев. Ну, где-то какие-то смешные, какие-то не очень. Катя ежедневно кормит Саймона. Например, что Катя ежедневно кринжует Саймона. Какие-то такие.
2: И мои косички уже съела.
3: Но больше всего мне нравятся коты и, естественно, круче собак. Вот сразу чувствуется, кошатница написала.
2: И собачники не согласны.
3: Ну, мы с тобой собачники. Мы, конечно, тут не согласны. Но как хорошо она обозначила, что любит кошек.
2: Ну да.
3: Понимаешь?
2: Ладно, мы не будем спорить, а то сейчас...
3: Олечка.
2: Ее коты за нами придут.
3: Олечка Горина, поздравляем тебя и даем фирменный мерч от Radio DFM.
2: Аня в мессенджере получает тоже мерч от Radio DFM. Катя есть косички Саймона. Это, мне кажется, это состояние души сегодня. Ну как, нормально-то? Может быть, перец добавить еще в косички? Черный перец добавлю, его вкуснее будет.
3: Да я проплююсь пока.
2: Тополинные косички.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?

0: Ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная, 4А. Все подробности по телефону 503-300.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает «С милым рай и в драндулете». Но Саймон пытается мне эту мысль как-то вместить и поместить в мою голову. Поэтому садимся в драндулет времени, отправляемся в прошлое для того, чтобы отыскать оригинал популярного сегодня хита.
2: О, это так мне нравится. А то Катя говорит: «Сай, когда мы уже поедем
1: в бизнес-классе?»
2: В прошлое, в бизнес-классе, да, в суперкары. Да, сегодня на нашем драндулете времени отправимся в поиски хита корпоратива, которую включают ради ностальгии, а заканчивают домашним концертом с расческой вместо микрофона. Да, по пути мы, как всегда, послушаем два ремейка, а потом оригинал. Ну что ж, первый ремейк — это трек 97-го года «Five». Everybody get up! Слушаем и потом обсудим.

0: Как тебе трекан?
1: Ай!
0: Ауф!
1: Ауф!
0: Ауф!
1: 97-й год, это звучит... 97-й?
0: Да, прикинь.
1: А звучит, как будто недавно написан.
0: Причем, как будто из нашего утюга звучит на сегодняшний день, да, вообще, да? Ну что ж, а когда вышел следующий ремейк, который 90% людей принимают за оригинал, мужики еще не знакомились с девушками в приложениях. Это делали старым образом, в библиотеках.
1: Серьезно?
0: На улицах. Да. А, да, когда-то было такое. Трек 1981 года. Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll. Помнишь трек?
1: Включи, напомни.
0: Сейчас помним.

0: down.
1: А ты знаешь, что многие думали, что это оригинал?
2: Я думаю, многие думали, что оригинал Бритни Спирс. I love rock'n'roll. Но... у нее тоже есть ровно такой трек.
1: Да, такой трек есть, да. Но ты знаешь, угадай-ка, в каком году вышел оригинал. Подсказка. В России на вершине популярности находились вокально-инструментальные ансамбли. Via бардовские песни и шлягеры из культовых кинофильмов.
2: Ой, 60-е, что ли?
1: Нет, чуть в другую сторону.
2: Что-то... А, 70-е?
1: Правильно, теперь точно в каком году?
2: 1975-й.
1: Вообще, какая у тебя интуиция?
2: Да.
1: Дай
2: ты
1: мне поносить.
2: Ты мне 5 показал. Ты я, просто так
1: я
2: показал.
1: Я тебе именно 5 отправил, что ты правильно угадала.
2: Все, поняла.
1: Вообще, браво, Катя.
2: Спасибо.
1: Браво!
2: Спасибо. Зиба-зибочки.
1: Передай мне интуицию по Bluetooth. По Bluetooth. Ну что ж, да, многие не знают, что вот эта роковая банда или роковая группировка под названием The Arrows выпустили трек с таким же названием, как и у Britney Spears и как у John Jett and the Blackhearts. Трек также назывался I Love Rock'n'Roll в 1975 году. Слушаем оригинал.

0: Не-не-не-не-не-не. А мне ты проиграешь?
1: Чуть позже. Чуть позже. Ну, как тебе Рига?
0: Мне нравится, что те люди, которые делали ремейки на этот трек, не сильно его исковеркали. Вот ты слушаешь оригинал, как будто... ожидаемо, да.
1: Да, потому что такая,
0: именно так.
1: Такая гитарная рифа, или гитарный
0: риф.
1: Гитарный риф, точнее. Блин, он слишком крутой. Тут уже не поменяю. А если ты не можешь придумать велосипед, просто садись и езжай.

0: Я считаю, нам нужно уже это чуть-чуть караоке дать и дать возможность подпеть слушателям, которые сейчас едут куда-то.
1: Ты хочешь петь?
0: Да, I love rock'n'roll.
1: А именно версии...
0: Ну, давай
1: средней, да?
0: Ага,
1: 81-го года,
0: и,
1: да?
0: Да.
1: Окей.
0: И подпоем чуть-чуть.
1: Тогда включим караоке.
0: Давно не пели просто.
1: Если что, как бы, если заплатите нам заплатите, мы не будем петь.
0: Заплатите нам, чтобы мы не пели.
1: Да, вот так обычно бывает, когда плохо поют караоке.

0: успели, как могли.
1: Да, мы...
2: Как мы это пропустили.
0: Да.
2: Спасибо, Саймон, за то, что откопал оригинал трека. I love rock'n'roll.
0: Mm-hmm. Запомни, The Arrows, I love rock'n'roll, в 75-м году. Вот вылупился трек. Теперь мы скоро вернемся. Это шоу
2: «Разбудильники».
0: Любим тебя больше этой песни даже.
3: Это шоу «Разбудильники».
0: Саймон
2: и Ка.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В Ленте!

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробно на туту только 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Хаюшки, дифанзона. Здесь всем наливаем гармонии счастья. Welcome в шоу «Разбудильники». Она уже пролистала все рилсы с объяснением, что такое офсайд.
3: Катя Мадрова. И не нашла ответа.
2: И не нашла ответа.
3: Он пытался объяснить мне, что это такое. Диджей Саймон.
2: Да, и еще слушатель радио DFM тоже пытался объяснить Кате. И безуспешно. Ну что ж, сейчас тренд-микс. Выясним, что распространяется быстрее, чем слухи о переходе Месси, Роналду и Мбаппе в другую команду.
3: Нет, мне на самом деле нравится тренд, который подойдет тем, кто находится в отпуске или выходные где-то проводят, длинные, которые, например, проходили. Или блогеры обленились. Может быть, это с этим связано. Теперь ты все размещаешь на один экран. Вот провел как-то день. 9 утра, 12 дня, 5 вечера и, например, 9 вечера.
2: Так.
3: Фиксируешь одно видео буквально или фотографию самого яркого момента, который с тобой произошел, и делаешь коллаж из четырех таких красивых кадриков горизонтальных. Ты пишешь, чем ты занимался в 9 часов.
2: Они видео или фото?
3: Миксуют, причем можно и видео, и фото в разные впихнуть.
2: Но мне пока нравится вообще.
3: Очень красиво.
2: Как это... сказал Барат, мне нравится.
3: И это классно, если ты блогер, не сразу, знаешь, снял, выложил. Поснимал себе в удовольствие, вечерочком сел, смонтировал, и все. И на одном кадре люди видят, чем ты занимался.
2: Но тем более сейчас же, как говорится, алгоритм-то поменялся. То есть главная задача теперь удержать внимание больше 3 секунд, правильно?
3: Да.
2: А когда много чего происходит именно в одном кадре,
3: вот,
2: то есть человек дольше смотрит.
3: Или мы просто уже ленимся листать влево.
2: Катя, кстати, с утра, если кто не в курсе, сейчас расскажу. Наш линейный продюсер Настя узнала только сегодня, что есть автоскроллинг кнопка.
3: Это для таких ленивых, которым лень даже просто смахнуть.
2: Да, даже лень даже, знаешь, встать с дивана, даже лень поднять палец, чтобы скроллить сам. То есть автоскроллинг, то есть сам, то есть скроллить сам, социальные сети помогают тебе.
3: Какие мы стали ленивые.
2: А, кстати, я помню, что есть кольцо тоже. Называется TikTok-кольцо.
3: Помню, ты рассказывал в гаджетах.
2: Который через воздух, типа, тоже пролистываешь, ну, этот аккаунт, как ленту. То есть ты уже экран уже не трогаешь. Просто там сидя и просто вот так поднимаешь кольцо в воздух, и экран, ну, пролистывается.
3: Лентяй.
2: Да, кольцо все власти от Саурона. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил.

0: ответы.
1: Реклама на Дифа. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня у нас был кекс в прямом эфире.
2: Да уж.
1: Узнали, что меньше 2 секунд — это не про твоего бывшего, а про время пит-стопа.
2: Да, прикиньте.
1: И снова не успели поговорить про футбол. Но с этим уже нужно что-то делать.
2: Эх, да.
1: Не успеваю. Успели. Не хватает нам эфира. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит тот самый дед,
2: у меня камыш. Причем сегодня я проснулся, специально желаю понять, что такое камыш.
1: Да, поздравьте, Саймон узнал, что такое камыш.
2: Зима. Теперь я уже камышнул. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. На прощание просто вкратце хочу сказать, что первым футболистом в истории чемпионата мира, удаленным за прикрытие рта рукой во время спора, стал парагвайец Мигель Альмирон. Да,
1: и?
2: Сразу красный получил. Но ты, народ, желай, чтобы ты никогда не получал красный, ни по какому поводу.
1: И чтобы тебе не затыкали рот.
2: И да, чтобы не затыкали рот, действительно. Я везде доступен, без закрытия рта, везде в соцсетях, как DJ MC Саймон. Зиба-зиба от всего сердца черного перца за внимание. Завтра мы повторим. Пока! Муа! Целую!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Радио DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: Morning на радио Дефом в эти секунды. Ну, учитывая, что именно сегодня, 23 июня, в этот вторник, отмечается день тайных таких и загадочных посланий, то вполне возможно, вот именно сегодня кто-то из нас решится намекнуть. Ну, а может даже, вот, знаете, совершить этот самый первый шаг и прямым текстом, может быть, сказать то, что у вас уже давно волнует, когда чувства переполняют. Я думаю, не стоит этого бояться, да? Сделаем. Я Тимур Белов, уже с вами в этой компании. Всем привет. Продолжим, давайте, слушать лучших здесь на радио Дефом, включая тусовку. Ну, смотрите, кто у нас ожидается впереди. Imagine Dragons, Bibi Rexha, а также Airbox. Буквально через пару мгновений, дождитесь.
1: Реклама. Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей. Приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.

Джастин Тимберлейк на Radio DFM. What goes around comes around. Я думаю, это правило очень хорошо можно перенести и на пляж, особенно для тех людей, кто забывает носить SPF во время отдыха, да? А потом долгое время такой ходит с красной спиной, плечами, мучаясь от отдыха, жалуюсь и все такое. Но вот, кстати, по поводу загара. Между прочим, у отдыхающих по всему миру сейчас новый тренд. Наклейки для этого самого загара. Что это такое и как это работает, сейчас я вам расскажу. Схема на самом деле максимально простая. Перед походом на пляж или в солярий вы наклеиваете стикер на кожу, такие маленькие наклеечки. А после загара снимаете уже вот это все, что наклеили, и на теле остается светлый рисунок в форме сердечка, звезды, цветка или любого другого узора, смотря что вы там выбрали. В соцсетях уже, между прочим, массово хвастаются такими временными татуировками. Ну, прикольно получается, на самом деле, цвет татуировки на фоне таких бронзовых тел. Но если

0: поможешь делу.
1: Реклама на Дифа.
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1.60 на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Собственно, прямо сейчас вы должны уже набирать 8-4-9-5-9-5-6-10-12. Набирайте эти цифры как можно быстрее и постарайтесь прорваться. Еще раз номер 8-4-9-5-9-5-6-10-12. Впереди кинобрейк, поиграем.
1: Лучших треков недели.

0: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазин автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту. Только 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭФ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

0: Радио ДФМ.
1: Давайте это сделаем. Кинобрейк начинается прямо сейчас на Радио ДФМ. Сегодня в нем принимает участие Денис, который занимается грузоперевозками. Из Белгорода присоединяется к нам парень. Привет, Денис, желаю тебе доброго дня. Здравствуй.
2: Добрый день.
1: Как у тебя эта рабочая неделя продолжается? Чем интересно занимаешься в этот момент? Ну, помимо того, что сейчас ты на всю страну практически вещаешь.
2: Смотри, я еду по МСД.
1: Ага. Без пробочек сегодня?
2: Ну так, чуть-чуть есть.
1: Ну вот и отлично. Я надеюсь, какие-то, вы знаете, у нас затруднения, может, кинобрейки возникнут, но они будут не такими, чтобы ты не смог дать правильного ответа. Потому что загадан сегодня актер весьма известный. И по трем подсказкам ты должен, собственно, догадаться, какого актера я для тебя загадал. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
2: Ну да, давайте попробуем.
1: В таком случае, давай начнем с первой. Поехали.
0: Подсказка первая.
1: Итак, ну, для начала давай все-таки затронем увлечение этого актера. Он страстный коллекционер, и коллекционирует он печатные машинки. Ты представь, у него в коллекции более 100 таких печатных машинок, и в свободное время, как признается сам актер, он пишет на них сценарии. Вот есть у него такие увлечения.
2: Интересно.
1: Угу. У тебя в коллекции нет печатных машинок случайно? Может быть, у вас схожий интерес?
2: Да нет, у меня... Вот как раз о печатных машинах нет, вот что-то у меня в голове крутится, не пойму, интересно.
1: Ну, пусть крутится дальше, может быть, что-то сейчас там и накрутится. Подсказка номер два перед тобой.
0: Подсказка вторая.
1: В одном из фильмов его герой провел годы на необитаемом острове и в итоге все-таки подружился, знаешь, с кем? С волейбольным мячом, которому он дал имя Уилсон. Вот такая вот история.
2: Я знаю, кто это, я знаю, 100% знаю, и фильм знаю, да. Но я не помню, как его звать, он еще...
1: Сейчас, подожди, может, третья подсказка, как раз-таки намек на имя? Давай воспользуемся.
2: Давайте, да.
0: Подсказка третья.
1: Ну, собственно, небольшой фрагмент из фильма, где он сыграл главную роль и получил за эту роль Оскар. Внимание сюда.
3: Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри.
1: Денис, я понимаю, что перед тобой, перед глазами уже есть портрет этого человека. Ты прекрасно знаешь, как он выглядит, но мне все-таки нужно услышать имя, потому что я загадал сегодня актера.
2: Он еще играл в фильме, этот, как его... Там, где про тюрьму, «Зеленая миля», или как-то так называется.
1: Тоже
2: да?
1: Есть. Так.
2: Вот, я не помню, сейчас.
1: Не помнишь?
2: Нет, я понял, что за человек, я не помню. Да.
1: Эх, по правилам игры все-таки ты должен был назвать имя этого актера. Вот сейчас я его произнесу, и ты скажешь, ну, конечно, американский актер Том Хэнкс.
2: Да.
1: Именно он сыграл главную роль в «Изгое», где у него был волейбольный мяч Уилсон, и, разумеется, фильм «Форрест Гамп», те самые шоколадные конфеты в самом начале этого фильма, когда он угощал девушку, которая сидела вместе с ним на лавочке. Да, Том Хэнкс был загадан именно сегодня. Ну, слушай, вот кинобрейк — такая игра. Нужно назвать было сегодня именно имя актера, поэтому не справился. Но в любом случае, я думаю, что это приятно. Ты сейчас готов сделать не только для себя, но и для человека, которого очень сильно любишь. Есть кому передать привет и признаться в любви?
2: Да, есть.
1: Сделай это.
2: Хочу передать привет любимой жене из города Белгорода. Она меня ждет сейчас. Я тебе передаю привет. Жди меня. Очень сильно люблю.
1: Как ее зовут, скажи, пожалуйста.
2: Ее зовут Светлана.
1: Светлана, и давай поцелуй в твоем исполнении для Светланы на всю страну. Раз, два, три.

0: 21.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

И от меня, Тимур Белова, всем еще раз большой привет. Лето продолжается, настроение на уровне. Ну и слушайте, если у вас, когда вы находитесь на работе, иногда появляется такое желание бросить все, абсолютно все, и пойти прогуляться, забыв про все важные дела, то это нормально. Хотя вот когда наступает вечер, вы заметили, у большинства остается желание только добраться до домашнего дивана и прилечь, посмотреть свой любимый сериал. А вот давайте сегодня мы постараемся закрыть все кольца активности, чтобы прям самим было приятно. Посмотрели так на телефон, посмотрели на свои часы умные. О, все закрыто. Хорошо же прям, приятно. И наматывать километры, шаги. Будем под музыку. Али Фабен, Зиверт. А еще раньше у нас тут обладатели первого места DFM Top 30. Медуза, Don't Wanna Go Home. Слушаем.

0: именно сегодня мне почему-то попадаются всякие новости или мемные видосы, которые напрямую связаны с отпуском. Я не знаю, почему это происходит. Может, вселенная как-то уже намекает, что пора отдыхать. Но слушайте, эти намеки, в отличие от всех остальных, я очень хорошо всегда считываю и понимаю. Но на самом деле я вам не про это хотел рассказать, а вот про что. Во Вьетнаме набирает популярность уткотерапия. Ключевое слово – утка. Во время этой процедуры человек ложится, его засыпают зерном, на которое слетается потом уточки, и затем они начинают его щипать. Вот кто уже попробовал, говорят, что утиные пощипывания дают терапевтический эффект, моментально снижают стресс, и человеку становится спокойным. Он там смеется, и все такое, получает от этого наслаждение. Ну, собственно, вот как реагируют люди, когда их начинают щипать утки. Давайте послушаем, пожалуйста. Слушайте, это смешно слушать, когда ты на это смотришь, это еще смешнее. Когда поедете в деревню, поэтому попробуйте, вдруг тоже понравится. Это самое уткотерапия.
1: Реклама на Дифа. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная, 4А. Все подробности по телефону. 503-300.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: обычно в этот момент только напеваю. Ом-ом-рандом, ом-ом-рандом. Да, пора действовать. Отправляйте свои музыкальные заявки. 965-115-5-115. Все принимается в Максе. Какой трек хотите послушать, какого исполнителя, собственно. Ну, что вам сегодня поднимет настроение? Давайте, пишите.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

Собственно, я же говорю, когда есть желание послушать какой-нибудь трек, определенно понимаете, под настроение, почему бы об этом желании не заявить. Все принимается в нашем Макси 965-115-5-115. Давайте еще раз напомню, 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте свои музыкальные заявки, что вы хотите послушать именно сегодня. Вполне возможно, рандомайзер выберет именно вас. Вот одно из сообщений. Тимур, добрый день. Я надеюсь, что сегодня рандомайзер остановится на моей заявке. Imagine Dragons, Radioactive. Дмитрий из Барнаула очень хочет послушать. Ну что ж, Дмитрий, будем надеяться. Время еще есть. Эд Ширан, Perfect, откатит такое сообщение. Давайте послушаем Бандерас. Лето. Вопрос неизвестно, кто сдает, но вот такое предложение присутствует. Живаго, Sunbreak the Love, David Guetta and Marie, Baby Don't Hurt Me, Beowulf, Phoenix. Очень хочу послушать. Moving to the Sun, неужели? От Юки такое сообщение. Это трек, который любят все мои друзья абсолютно, Юль. Будем надеяться. Процесс остановлен, и давайте посмотрим, что выбрал сегодня рандомайзер. Moving to the Sun, видимо, в другой раз выберет. Нет, Юль, не повезло нам. Бандерас тоже мимо. Imagine Dragons, Radioactive, нет. От Игоря сообщение. Вот кого сегодня выбрал рандомайзер. MK Zone, так называется трек. Подождите, здесь МК не один. Вместе с Поппи Бескомп. Давайте послушаем этот трек. Zone. Прямо сейчас. Музыкальное желание исполняется, Игорь. Поздравляю!

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
7: Да я сам решу, наверное.
6: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
7: Сам решу.
6: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый «Havail». Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: на радио ДФМ продолжение еще одного летнего дня Rush и трек под названием «Бора Бора» в переводе на русский «Уходи, уходи». Вот только представьте, ровно 22 года назад песня стала прорывом, засветилась во многих западных чартах и вдобавок к этому, кстати, стала саундтреком болливудского фильма под названием «Мастер блефа». И сама Rush там сыграл небольшую роль. Вот он, наш танцор диско, которого мы так сильно любим и уважаем. Добавили эмоции благодаря Rush в это лето. «Уходи, уходи, но потом приходи, приходи все-таки, Rush». Договорились? Отлично. Кто будет следующим? Желающих очень много. Пожалуйста, группа «Серебро», «Тиеста» и еще раньше «Кунгс». И знаете, так, немного космоса в вашей динамике. «Galaxy». Слушаем буквально через пару минут. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: чаще ссорятся, чем реально решают какие-то проблемы. Чаще всего ругаются из-за шума, парковки, собак, вечных протечек. Треть пользователей признали, что никак не реагируют, они не общаются с соседями абсолютно. Нет, нет, нет, нет у них такого интереса. А есть те, кто просто молчат и читает диалоги, и получают от этого удовольствие, чтобы, знаете, не ввязываться. Но если интересы будут задеты, то держите меня семеро. Да, во мне тоже иногда просыпается тот самый человек в соседском чате, который начинает отправлять большие такие сообщения, ну, когда у меня есть время, и стараться хоть что-нибудь там выяснить. Но, что я хотел сказать, меня больше всего бесят соседи, которые записывают голосовые сообщения. Они это делают, причем, знаете, не на несколько секунд, а на несколько минут. У нас в чате соседском есть такая женщина, которая... Вот мне кажется, что она просыпается, потому что я по голосу это чувствую, такая немножко... Она там еще откашляется. Так вот, она просыпается и записывает эти голосовые. И сейчас мы слушаем ее проблемы. Да, вот так вот начинается у меня утро. А как у вас с соседями? Рассказывайте.
1: Реклама на Дифа. Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Лето продолжается, да, действительно хочется оказаться на пляже, но если вы находитесь в офисе, тогда вам сил побольше, все-таки рабочая неделя продолжается. Да, нужно какие-то дела решать, и без этого никак. А еще нужно, мне кажется, поиграть нам, почему бы и нет. Звоните 8495-956-1012, у нас впереди намечается игра под названием «Квиз», в которой, мне кажется, каждый желает принять участие, и вполне возможно, именно вам сегодня должно повезти. Набирайте 8495-956-1012, будьте первым, желаю вам удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то? Или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.

0: Эксперты по всем параметрам.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июня.

0: 2026 года с информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Мирон Проворов.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
2: Алина Соколова.
4: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
2: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист в кино с 25 июня.
5: 13+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
8: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что...

0: на Радио ДФМ. И сегодня в нем принимает участие прекрасная девушка Фарида, которая любит лыжи и коньки, но летом, осенью, весной, получается, отдыхает от этого вида спорта. Копейск на связи. Фарида, доброго дня. Желаю тебе здравствуй. Алло, Фарида. Фарида, где ты? Слышишь меня?
1: Алло.
0: Да, Фарида.
1: Алло.
0: Ты меня слышишь?
1: Алло.
0: Фарида, ну ты уже в эфире. Ну хватит уже.
1: Алло.
0: Алло, Фарида.
1: Нет.
0: Что нет?
1: Не слышу.
0: Не слышишь. Ну ладно, тогда попробуем вот так. А так, слышно меня, Фарида? Нет, видимо, не слышно. Давайте, я даю буквально вам одну минутку, дорогие друзья. Звоните 8495-956-1012. Номер, который вы прямо сейчас можете набрать и поиграть со мной в квиз. Звоните, набирайте 8495-956-1012. Кому же повезет сегодня? Есть телефонный звонок. Алло, привет. А вот сейчас... Должно получиться. Алло, привет. Может быть, так услышит меня? Нет, тоже. Ладно, еще одна попытка, дорогие друзья. И после этой попытки я уже все, закрываю квиз на сегодня. Нет, по всей видимости, сегодня ни с кем не получится поиграть. Но такое бывает. Дорогие друзья, квиз сегодня у нас не состоялся. Завтра мы обязательно все это устроим. И вполне возможно, завтра, вот именно завтра, в среду, будет у кого-то очень хороший результат.

0: Блин, со связи, вот и квиз не состоялся по этой причине сегодня. Но ничего, не расстраивайтесь, дорогие друзья. Много желающих было, но завтра мы обязательно это устроим. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Далее уже встречайте Артема Скоробогатого. Это Радио ДФМ. Включи тусовку и сделай это в компании своих друзей или коллег. Вам понравится.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Не госпрограмма?
9: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Конфетные

0: Слушай, как вам чемпионат мира? Смотрите? А я вот нет, потому что клубный футбол мне ближе. Да и потом Англия не так часто пока играет на этом мундиале, чтобы его смотреть. Но Месси бесспорно красавчик. Лионель стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и сыгранных матчей, кстати. Кроме того, в честь него открыли новенький монумент. В Аргентине теперь красуется самая высокая статуя восьмикратного обладателя золотого мяча. Высотой 26 метров.
1: Уваще! Красава!
0: Как есть! Всем бодрого, доброго! У микрофона Артем Скоробогатый, ну а у телефона, надеюсь, вы. Так как на очереди игра Fake News, где вам за вашу же расторопность может обломиться фирменный мерч от Радио DFM. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам легкого старта рабочей недели, каким бы ни выдался понедельник.

0: Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
1: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
2: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.
4: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная, 4А. Все подробности по телефону. 503-300.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: Простите?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по улице ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: По 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
4: Чтобы я рядом с этим больше не видел.
5: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
6: Стань сильным. Преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму

0: современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть такие календарики и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1846 году аж бельгиец Адольф Сакс запатентовал новенький музыкальный инструмент под названием саксофон. В 1868 американец Кристофер Шоулс представил миру первую печатную машинку, а в 1964 основатели компании по производству игрушек запатентовали хула-хуп, то есть гимнастический обруч.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: всегда развеселый Мерк и Кремонт. Hands up. Собственно, поднимите руки те, кто хотел бы опробовать на себе самый длинный прямой авиарейс в мире протяженностью более 16 тысяч километров.
1: Да подождите вы, гражданин!
0: На Медне, значит, стало известно, что его запустят в следующем году по направлению Сидней-Лондон. Лететь из одного города в другой придется примерно 20 часов. Ну а чтобы выиграть наш фирменный мерч, никуда лететь не придется. Важно только держать руку на пульсе и первыми дозвониться в студию «Помоги команде». Отгадайте концовочку новости, приз ваш. Если нет, то прибережем его для кого-нибудь другого. Я вас категорически, значит, приветствую. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляется перерыв.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: А теперь тусовка.
6: On DFM.
2: Потому что...

0: Чуть позже обязательно расскажу, какой праздник можно отметить сегодня, пока самое время поговорить с Александром. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогой уважаемый Александр. Откуда вы к нам пожаловали, Алла, рассказывайте.
1: А мы к вам пожаловали с самого западного города нашей необъятной, с Калининграда.
0: Опачки! Там лето, вы уже купаетесь, поди, нет? Или еще пока?
1: У нас 30. Да, у нас 30, мы купаемся вовсю.
0: Лето,
1: ну, и работать тоже приходится.
0: Не надо забывать про работу и про возможность выиграть фирменный мерч от Радио ДФМ. Молодец, Александр, вовремя смекнули. У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало. Прямо сейчас я приложу вам три варианта концовки, после того, как озвучу ее начало непосредственно. А вы, если выберете правильный, получите от нас обновленный фирменный мерч, ни много ни мало. Итак, внимание, Александр, жительница Малайзии не смогла улететь за границу из-за многоточия вопрос. Чего было дальше? Начальника, мужа или сына? Вот так, выбирайте.
1: Так, жительница Малайзии не смогла вылететь.
0: Да, за границу из-за начальника, мужа или сына.
1: Так, у нас получается три варианта ответа.
0: Да. И я хочу подчеркнуть, простите, у нас самая нереальная реальная новость. Может быть, это как-то повлияет на ваш выбор.
1: Так, из начальника, мужа или сына? Я думаю, наверное, из-за мужа.
0: Из-за мужа?
1: Может быть. Нет, я перепутал. Из-за сына.
0: Из-за сына? Вы загуглили только что?
1: Нет, я не загуглил. У меня один телефон.
0: Ага. Ну, за честность, надеюсь, спасибо. Жительница Малайзии не смогла улететь за границу, так как ее сын разрисовал ее паспорт. Это, в общем-то, победа, Александр. Молодец! Молодец, конечно, Александр. Вот так вот чуть-чуть перебирали вариантики, но потом набрели на правильный вариант концовочки. Да, все именно так. Забирайте наш фирменный обновленный мерч от Радио ДФМ и передавайте ваши фирменные приветы. Поехали!
1: Поехали. Передаю привет всем своим друзьям, которые меня слышат, которые меня узнали. Передаю привет своей жене, которую я очень сильно люблю. Собачка, которая у меня лапку вчера порезала. Она восстанавливается уже, вот стоит возле меня тут тоже. Собачка у меня хаски, очень красивая.
0: Да вы же с голубыми глазами.
1: А? С голубыми глазами, конечно.
0: Белая.
1: Бело-серая.
0: Ну все, тогда желаем ей скорейшего выздоровления.
2: Реклама на
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Вкус!

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Озон.

0: Это 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, местные порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Мирон Проворов.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
2: Алина Соколова.
4: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
2: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
5: 13+. Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и новомода. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
7: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что

0: же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно день селфи на бегу, ну или же день тайных посланий. И если вам что-то или кто-то не нравится, то послать их, например, так.
1: Идите вы в бухгалтерию!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
11: Мы готовы!
10: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На площади порядка 800 гектаров выполнен покос в Вологде. Ирина Дубцова выступит на Кремлевской площади в честь Дня города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. На площади порядка 800 гектаров выполнен покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. На улично-дорожной сети покос выполнен на территории порядка 300 гектаров. Во дворах траву покосили на территории 347 гектаров. Покосы также осуществляются в парках и скверах и на неразграниченных территориях. По договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяется борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Ирина Дубцова выступит на Кремлевской площади в честь Дня города. Концерт состоится 27 июня в 21:00. В рамках часовой программы вологжане смогут услышать самые громкие хиты исполнительницы. Главным подарком станет песня «Вологда», которую неофициально называют новым гимном областной столицы. В течение всего дня вологжан ждут выступления местных и приглашенных артистов, мастер-классы, спортивные активности, гастрономическое шоу и фестиваль уличных видов спорта. Масштабная программа готовится в рамках проекта губернатора «Лето русского севера» без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: тренд буквально сквозь годы и поколения только что на радио DFM. Ну а в Америке девушка соорудила для своего кота казино.
1: А зачем?
0: Ну, любит она своего котю и таким вот образом заигрывает с ним. Речь идет про миниатюрную слот-машину, которая в случае выигрышной комбинации выдает пушистому настоящую вкусняшку. Усатый так быстро схватил суть игры, что теперь целыми днями сидит около нее и делает крутки. Так что Котя непременно точно от этого выиграл. Ну а всем грамотеям время приосаниться, так как на очереди игра слова дня. Смекнули? Отгадывайте правильное ударение в слове, получаете в собственное пользование наш фирменный мерч. Согласен, перспектив огонь. Осталось лишь не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это, в общем-то...
2: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
8: Зачисляй, храни, трать.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровне серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актуально с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: попытать свою удачу в игрушке «Слово дня», ну и при этом показать, насколько он грамотей. Николай, здравствуйте. Алло. Что там у нас такое происходит? Меня слышно или нет, Николай?
1: Здравствуйте.
0: Ой, это не Николай? Что? Так, секунду. Слишком молодой голос. Был серьезно, Николай. Сейчас попробуем в режиме реального времени Николая выцепить. Секунду. Так. Алло, здравствуйте, это Николай?
2: Нет.
0: А кто это? Господи, был же Николай. Как все быстро Михаил. Меняется. Михаил. Ладно, Николай, надеюсь, вы меня простите. Куда-то вы очень резко подевались. Михаил, вы в эфире радио DFM. Вы в курсе? Уже, сейчас, прямо.
2: Да.
0: Слава богу. Готовы поиграть в игру «Слово дня»?
2: Да.
0: Великолепно. Тогда рассказывайте, что было по русскому языку. 3, 4, 5, может быть, 10.
2: 4.
0: Сначала было а потом 4. Значит быть не совсем 4 стало. Ладно, будем разбираться. Слово дня называется игра. У нас для вас уже, Михаил, готов новостной заголовок. Где внутри него предательски для вас скрывается или нет? Сейчас мы это узнаем. Слово, где вам нужно поставить правильное ударение. Если все кайф, дарим фирменный мерч от радио DFM. Если не кайф, то с удовольствием слушаем ваши приветы. Михаил, стоматологи рассказали, как зубная щетка является идеальной. С мягкой, средней, либо жесткой щетиной или щетиной. Где тут поставить правильное ударение? Выбирайте теперь, Михаил.
2: Щетиной.
0: Щетиной?
2: Да.
0: Ты поспешишь людей, насмешишь, Михаил. Ну что же, в самом деле, поймали мы вас. Данное существительное имеет фиксированное ударение на предпоследний слог, поэтому правильно говорить щетины. А вы пошли от обратного, да? Решили меня перехитрить, Михаил?
2: Получается так.
0: Не получилось. Ладно, вы там это, главное, не расстраивайтесь, передавайте приветы, а в следующий раз обязательно еще раз услышимся.
2: Привет всем, кто меня узнал. Всех люблю, целую, пока-пока.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вот помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот, что вы теперь хотите? This is Evening
1: Show on DFM. Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Велкие пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: круглосуточно.
1: Шесть плюс.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

0: Перед тем, как попрощаться с вами до завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, самым издаваемым автором художественной литературы в России стала Анна Джейн. По книге «Пеппи Длинный Чулок» решили снять анимационный сериал, а психологи заявили, что чем умнее человек, тем он хуже говорит. Оговорочка по Фрейду, да? Нет, конечно же, готовит.
2: Вот стена.
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Ребята, погода супер, ну у нас, по крайней мере, надеемся, у вас тоже. Да и фрукты с овощами полезные, проще достать. Но не все может быть таким полезным, как раньше казалось. Ученые пересчитали вот эту полезность омега-3. Оказалось, что это не так уж и полезно, как думали раньше. Так что, если вы искали способ сэкономить как-то, вот, видимо, можно от этой траты отказаться. Правда, никто так быстро мнение не меняет, как известно, как ученые эти самые. Так это завтра, может, опять нужно будет. Кстати, о пользе. Внимание, в этом часть, ребята, вознаградится снова. Будем искать, кому мерч отдать, и не упускайте шанс, вдруг сегодня ваш день. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, поехали дальше, слушаем Broken Strings, это Алан Уокер и Изабелла Мелкман.

0: Friendship, вот так трек называется. Немного, получается, про дружбу послушали. Правда, без слов, но это, видимо, та ситуация, когда у тебя есть друзья, с которыми ты видишься раз в 3 года, не разговариваешь, но дружбе это не помеха. Ну а нам ничто не помешает, ребята, сделать то, что мы планировали, это кому-то из вас отдать наш мерч. Совсем скоро я снова окажусь в эфире и скажу, ребята, вот прямо сейчас нам и нужно будет позвонить. Соответственно, ну, нужно будет это сделать. +7 495 956 1012. Первый дозвонившийся и будет иметь шанс получить наш мерч. Всем удачи, не пропускайте этот момент.
1: Реклама на Дифа.
2: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт

0: 8-13-21.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Ну все, ребята, время действовать. Берем телефоны, ну и набираем нам. +7 495 956 1012. Чего сидите? Можете мерч получить. Действуйте. Первый дозвонившийся и будет иметь шанс. Еще раз номер. +7 495 956 1012.

0: Ну, какой классный трек от Avicii, так что послушали. Ну, а сейчас попробуем сделать классно, ну, еще более классно, ведь вы слушаете DFM, у вас уже день хороший, надеюсь. Но попробуем сделать день еще лучше господину Павлу из Вологды, он нам дозвонился и сейчас с нами будет общаться. Паш, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, Паша. Ты рассказал, что ты, ну, как доставщик запчастей, ну, в общем, ты за рулем постоянно, часто нас слушаешь, да? Ты так еще обрадовался, сказал, ура, наконец-то получилось дозвониться. Это не первый раз, когда ты пытаешься?
1: Нет, это не первый, и не десятый, может, 20-й даже.
0: Да не надо такого говорить, люди будут думать, что не получается. Скажи, что второй раз.
1: Первый раз.
0: Вид, как здорово получилось, Паша. С первого раза, надеюсь, и выиграешь подарок. Наши пальчики искали. Так называется игра. Суть, ну, так, вроде для меня простая, но сейчас попробую объяснить, и чтобы всем было просто. Когда заходишь в поисковик, любой, какой нравится, и вводишь какой-то запрос, вот тебе надо узнать, какая сегодня погода. Ты вводишь, какая сегодня, и он такой выдает список вариантов, которые, ну, максимально часто ищут, да? Вот эти добивки, грубо говоря, для вопросов. Сейчас у тебя будет 30 секунд. И три моих таких начальных запросов в поисковик. Твоя задача угадать, что там, что-нибудь из того, что люди искали под эти варианты. Ты понял?
1: Понял.
0: Ну что ж, надеюсь, и все поняли. Сейчас начнем, вы тоже все поймете. Паш, я желаю тебе удачи, мы начинаем. Первый запрос звучит так. Лучший цвет для...
1: волос.
0: Да, есть такой вариант, отлично. Почему дома хочется...
1: спать.
0: Да ну все, я не принимаю самый лучший вариант. Я давай потяну время, чтобы ты еще мог проиграть. Да, Паш? Немножко подождем для третьего вопроса. Ну и вот сейчас. Где найти дешевле?
1: Арбуз.
0: Нет, дальше другое.
1: Где найти дешевле еду?
0: Да, продукты есть, ну, считается. Нормально, нормально. Молодец, отлично. Слушай, Паш, я чуть заволновался, когда дал фору к проигрышу и такой, ой-ой, как неловко стало. Лучший цвет, самый популярный, это для, ну, то есть там, автомобиля, кстати. Вот, ты сейчас видишь автомобиль. Да, видишь. Или почему дома хочется спать, ты самый лучший вариант угадал. А где дешевле, это как раз продукты и лекарства были. Поздравляю тебя, молодец. Подарок твой. Самое время передать привет, Паша.
1: Спасибо, спасибо, очень был рад. Поиграл, конечно, тоже сам понервничал, но ничего.
0: Ну, слушай.
1: Самое главное, ну что, приветы, приветы вам, самое главное. За то, что у вас есть такие прекрасные игры. Так скажем,
0: ну тоже не перебарщивай, лезь-то. Ты уже выиграл, хватит. Дальше. Кому-нибудь привет.
1: Всем Вологде и всем, кто меня узнал.
0: Отлично. Паша, оставайся на связи. Расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите радоваться, как Паша, волноваться, как Паша, и победить, как Паша, ловите игру в следующем часе. Мы снова обязательно поиграем.
2: Реклама на DFM. Жаркие выходные в интернет-магазине стройландия.ру. С 26 по 28 июня обжигающие скидки на все товары для дома, ремонта и дачной жизни 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Ну что, ребята, у нас 23 число, вторник сегодня. Какие события, какие праздники? Вот это хочется посмотреть. И сегодня у нас отмечается день балалайки. Вот если кто-то умеет играть, если, не знаю, люди такие сейчас слушают, что ж, поздравляем вот этих двух людей. Также сегодня отмечается день мифов и легенд. И еще сегодня день без обид. Так что, видимо, именно сегодня можно говорить, что хочешь, точнее, что является правдой. И обижаться на это нельзя. Правда, на девушках не советую проверять. А еще сегодня день тайных посланий. Хотя, мне кажется, в целом каждый день кто-то из вас, из слушателей своих любимых коллег тайну куда-то посылает. Что ж, продолжаем слушать музыку. Снова напомню, что у нас с вами возможность каждый час выиграть подарок. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
5: Разгулялась волна.
6: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.

0: Ну что, друзья, на Итало Диск послушали. Хочу, кстати, напомнить, что музыки вы можете послушать еще больше у нас на сайте fm.ru, потому что там есть наши онлайн-станции, зацените обязательно. Ну, а в этом части готовьтесь к тому, чтобы поиграть с нами и снова выиграть наш мерч. Ну, кто-то точно победит, это я обещаю. Все, что от вас требуется, поймать нужный момент и, собственно, позвонить нам. Совсем скоро я здесь снова появлюсь, скажу, звоните, ребята, что и нужно вам сделать. Плюс 7-495-956-1012. Будьте внимательными, и вам точно повезет.
1: Реклама на
2: Дифа. Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации. На ваш вкус.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная, 4А. Все подробности по телефону. 503-300.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен.

0: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист в кино с 25 июня.
6: 13+.
7: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Как и было обещано, первый дозвонившийся попытается выиграть мерч. Собственно, к этому моменту мы с вами и подобрались. У нас есть Юля, которая позвонила нам вовремя, и сейчас будем с ней играть. Юля, тебе большой привет.
1: Привет.
0: Юль, ты рассказал, что ты Сергеев Посада, я как из области, тоже поэтому считай земляки. Вот, хотел сначала дать тебе небольшую фору за это, но я вспомнил, что когда играл в футбол за свой город, Сергеев Посадский нас выиграли, я что-то расстроился. Будет сложнее для тебя. Ничего страшного? Да ладно, шучу я, конечно. Ладно, игрушка сейчас очень простая. Я задам тебе вопрос такой же, какой задал Тёме Скоробогатому. Он дал на него три ответа. Прошу дать три ответа и тебя тоже. Если ваши ответы совпадут, ты проиграешь. Ты готова к вопросу?
1: Конечно.
0: Давай. Самое лучшее, что можно съесть в летний день. Подумай, что можно съесть такого вкусного, хорошего, вот подходящего под лето? Да.
1: Малина.
0: Малина, ой, вкусно, очень люблю. Так.
1: Мороженое.
0: Угу, подходит. Очень по-летнему. И?
1: Так. И ежевика.
0: Ежевика. Попрошу один вариант поменять. Ежевику, потому что малина, ежевика, ягода и то, просто хочется что-то другое.
1: Абрикосы.
0: Абрикосы. Ты сейчас, когда ты последний раз этим летом ела абрикосы?
1: Ну, неделю назад ела.
0: Еще и хвастается, посмотри на нее. Ну что ж, ладно, все, больше вариантов давать не буду. Давай послушаем, что сказал Артем, и узнаем, победил ли ты. Как думаешь, победила?
1: Ну, думаю, да, но сомневаюсь, значит, мороженое.
0: Да, слишком легкое сказала, да? Теперь будешь локти кусать. Тоже по-летнему весьма, учитывая, как жарко и как быстро воду отключает горячую. Ладно, давай слушать, что там в итоге сказал Артем.
2: Жевательный мармелад Мишки, шашлык и арбуз.
0: И арбуз, слушай, не мороженое. Поздравляю тебя! Победа твоя, да. Вот странные предпочтения у Артема, конечно. Надеюсь, вот он не все одновременно ест, но его право. Поэтому так быстро с работы убежал. Поздравляю тебя! Подарок твой. Самое время передать приветы.
1: Передаю в город Сергеев Посад, конечно же, в город Калининград, всем своим любимым друзьям, родственникам и, конечно же, вам, детям.
0: Ой, спасибо большое. Да, конечно, выиграла. Там другая речь была, если бы проиграла, да?
1: Да.
0: Да, ну слава богу, выиграла. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите что-то получить от DFM, ловите момент. Мы готовы разыгрывать подарки и любим их вам дарить.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июня.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: Додо. В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Прифа» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
5: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
7: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
8: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 10 тысяч зрителей стали участниками театрального праздника на улицах Вологды. Неделя молодежи стартовала в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 10 тысяч зрителей стали участниками театрального праздника на улицах Вологды. В областной столице с 19 по 21 июня прошел фестиваль уличных театров «Кружево историй», собравший рекордное количество гостей. Фестиваль объединил 11 лучших творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Череповца. Зрители увидели выступления в самых неожиданных локациях – на Кремлевской площади, аллее проспекта Победы, Каменном мосту и в Благовещенском сквере. Мероприятие стало частью масштабного проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето русского севера». Неделя молодежи стартовала в Вологде. В преддверии Дня молодежи в областной столице проводится неделя молодежи. Для жителей и гостей города подготовлены различные мероприятия. Так, 23 июня в парке ветеранов состоится концерт оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». В этот же день стартует фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». На протяжении недели вологжан ждут концертные программы, фестиваль уличного кино, выставки, мастер-классы и другие яркие мероприятия. С афишей событий можно ознакомиться на сайте администрации города. Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды.
7: Ди-Ньюс.
4: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: друзья, меня зовут Юля Пагу, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю есть шашлык, но тоже не люблю его жарить на всю компанию. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Сегодня у нас 23 июня, это вторник, и можно отметить день без обид, день балалайки, день тайных посланий, можно кому-нибудь смс-очку кинуть, например. Иванова ночь сегодня, мистический, красивый языческий праздник, день мифов и легенд, также день рождения пишущей машинки сегодня отмечается, и еще у нас Тимофей Мышьеписк, день призраков. А мы, друзья, сегодня решили с вами обсудить следующее. Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он-то и был самым нормальным? Я могу первое начать. Давай. У меня на поверхности, как обычно, Ипполит. Мечта, ирония судьбы или с легким паром. Мне раньше казалось, что Ипполит какой-то нудный, какой-то вот он правильный слишком. Сейчас мне кажется, надежный мужик, нормальный, все у него четко, по полочкам. Он, кстати, даже особенно не прибухивал. Да, только там уже в конце.
1: Ну там стресс, извини, меня
0: да,
1: такой был.
0: От каких-то проблем накидался.
1: Состоятельный мужчина, состоявшийся мужчина.
0: Подарил дорогие духи французские. Угу. А тут у нас пригрело. Непонятно. Одна невеста тут же ночью сменилась на другую. Какая-то традиция у них в баню ходить в тот момент, когда на салаты резать. Хорошая традиция, правда?
1: В общем, для мужчины, да.
0: Такое себе. С мамой живет до 40 лет. Там, я не знаю, ему 38-36 было. Но все равно, столько лет до сих пор живет с мамой. Мама за ним ухаживает. И он там как-то так еще недвусмысленно дает понять, что мама самая лучшая, а жена это, ну, нам все равно лучше с тобой, дорогая мама. А тут настоящий мужчина при должности, при деньгах, при костюме.
1: Красавец.
0: Да, который не обтоптан. А, нет, обтоптан он потом был.
1: Ну, это опять же обстоятельства так сложились.
0: Обстоятельства, да, да. И машина, кстати. Тот-то, кстати, без машины. Поэтому, ну, такое себе такое. Я бы сейчас Ипполита выбрала. 100%. Дмитрий.
1: Ну, я так по сказочкам пройдусь, и причем посмотрю уже в сторону пенсионного возраста Кощей Бессмертный. Во-первых, посмотри, в какой он форме в своих годах. Живет в лесу, на природе. Смерть свою спрятал так, что не найдешь. Московское долголетие может позавидовать, потому что это будет постоянный клиент у них. Опять же, при деньгах, над златом чахнет. То есть, вообще
0: подожди,
1: идеальный
0: так над златом
1: финал.
0: Чахнет, то есть он жлоб. Вот тут вот минус.
1: А на кого тратить? Ну, там бабушка у него, да, в лесу баба-яга. Но опять же, там своя жилплощадь, там к ней ничего подкатывать, уже возраст не тот. Обеспеченная старость.
0: Ну, то есть, это тот мужчина, который ищет себе молодуху на старости. То есть, в принципе, это Кощей Бессмертный, да. И, кстати, очень многие выбирают себе все-таки не Иванушку-дурачка сейчас, да, а Кощея Бессмертного, который может обеспечить, может прикрыть, может быть железной спиной. Друзья, обязательно пишите нам что-нибудь по теме, какой персонаж вам раньше казался отрицательным, потом вы поумнели и поняли, что он-то и был самым нормальным. У нас есть координаты.
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для ваших сообщений в мессенджерах, любом удобном для вас, 965-115-5-115.
0: Кружка наша золотая, шикарная, бесценная, будет чья-то сегодня. Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИПЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня в 14.42 стартанул 9-й лунный день. Врать не буду, день поганый. Очень неблагоприятный день, плохой, опасный, темный. Сегодня следует быть настороже. Все знаки, которые преподносит нам судьба, оказываются как будто бы дурными, но впадать в уныние не следует. Умерьте свои амбиции, излишняя гордость и самоуверенность могут обернуться против вас и привести к катастрофе. Также сегодня люди крайне эмоциональны, угнетены, подавлены, имеют какие-то неприятные мысли, поэтому старайтесь каким-то образом защищать себя от дурного влияния. Ну и не беритесь за новые дела, возможно, вы переоцените собственные способности, и тогда начинания могут потерпеть крах. Лучше продолжать заниматься тем, чем вы уже занимались до этого. Будьте морально готовы к дурным новостям, невезению. И все это сегодня не исключено. Но опять же, не настраивайте себя так. Иногда бывает так, что лунный день плохой, а в жизни наоборот происходит что-то хорошее. Это говорит о том, что ваша энергия уже достаточно сильная, вы себя сгармонизировали, и темное и плохое в вас очень прекрасно совершенно составляет инь-янь. Поэтому, если сегодня с вами ничего дурного происходить не будет, значит, вы вот такой прекрасный человек, который уже может стоять собакой мордой вниз сколько угодно. Ну, то есть вы уже йога-ориентированы. В этот период не надо пытаться донести что-то до людей, которые, в общем-то, не вполне готовы принять вашу мысль. То есть к начальнику сегодня не ходим. Ну, а о том, что нас ожидает в любви и бизнесе, мы расскажем в следующем часе.

0: Ну что, друзья, продолжаем зажигать, и сегодня у нас тема.
1: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы помнили и поняли, что он как раз и был самым нормальным?
0: Настенька нам написала ответ, но я, честно говоря, не очень хорошо ориентирована в этом вопросе, поэтому мы обратимся к Дмитрию Попову.
1: Так.
0: Сквидвард.
1: А, Сквидвард, ну конечно же, это персонаж из мультфильма про Губку Боба. Это как раз противоположность полностью главному герою. Если Губка Боб такой жизнерадостный, веселый, то Сквидвард, его коллега и сосед, это так вот скряга, душнило, все у него правильно, все у него четко, и он просто вот не то чтобы ненавидит, конечно, недолюбливает Губку Боба вот за то, что он такой, знаешь, свободный, беспорядочный.
0: Безответственный.
1: Вот, да.
0: Оно, да.
1: Но на самом-то деле у него все правильно. У него все хорошо.
0: Ну, то есть человек живет по системе.
1: Да,
0: как
1: да.
0: Вот надо, так и делает.
1: Да, по правилам,
0: это
1: да.
0: Самый идеальный сосед.
1: Вот, да.
0: Знаешь, то есть это человек, который после 23:00 не будет врубать какую-нибудь сумасшедшую музыку и веселить весь дом. Да, мама дяди Федора. Ее там представили ветреная эгоистка, а она просто задолбалась и хотела пожить как отдельная личность и женщина.
1: Кстати, да. Ребенка, значит, иди сам.
0: Нет,
1: дорогой.
0: Я все равно осуждаю. Честно, ребят, я маму дяди Федора не пойму никогда. Во-первых, вот это вот, а концерт на пленку записан. Я точно знаю, что концерты подобные на пленку записываются за 2-3 недели, а то и за полгода. И тут она вдруг внезапно узнала, что он записан. А на самом деле, мне кажется, она просто хотела, чтобы уже все приготовили, на стол накрыли, починили телевизор, и она такая на лыжах радостно на эту вечеринку въедет. Понимаешь, ничего не вкладывая, по сути.
1: Можно понять, женщина весь год трудилась, понимаешь, хотя бы на Новый год отдохнуть.
0: Но с другой стороны, да. И опять же, то, что она отдала на воспитание коту и собаке ребенка, да?
1: Это минус, конечно, это минус. Мы осуждаем.
0: Нет, меня больше всего поражает то, что они, в принципе, не особенно парились, что ребенок куда-то исчез. Ему там было 7 лет, насколько я помню. И они так, знаешь, как будто бы заметили, что он исчез, между делом.
1: Как естественный процесс.
0: Да, просто нет. Потерялся ребенок, потерялся. Ладно, действительно, дадим объявление в газету. Особенно плакать не будем, но когда письмо пришло, они его вместе зачитали, и все окей. Да, у него там все хорошо. Понимаешь, все отлично.
1: Кстати, когда Матроскина, некоторые отметили, что это вроде как отрицательный персонаж, хотя мне казался в детстве он достаточно положительным, позитивным, но вот некоторые указали, что
0: он просто кроссовки не хотел шарику.
1: Он такой,
0: А он действительно считал, что кроссовки это нерационально. Рационально валенки, зима, холодно. Он очень рациональный. И он правильно совершенно понимал, что нужно корову, нужно, чтобы молочко всегда было. То есть все в дом, все в семью. Прекрасный
1: расчет,
0: персонаж.
1: Да.
0: Я считаю, что за Матроскина замуж выходить надо. Вот если выбирать из всех там, включая папу дяди Федора, парадоксально, но я выбрала бы кота.

0: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
1: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная, 4А. Все подробности по телефону 503-300.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ.
4: Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня очень веселая тема. Как она звучит?
2: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он был как раз самым нормальным?
1: Самохвалов из «Служебного романа». Вот, кстати, да. Очень интересный персонаж. Человек дал другу дельный совет, стал жертвой сталкерши.
2: Я просто пытаюсь вспомнить, что это.
1: Это вот этот вот, который приехал из-за границы и всем раздавал дефициты.
2: Все.
1: Стал жертвой сталкерши, но не стал жене изменять. Вот, кстати, да, ведь действительно, его вот эта вот Оленька, она же буквально вешалась на него, зная, что он женат. И сама при этом замужем. Действительно, он же ее уговаривал. Он говорил: Оленька, давайте прекратим, да, там, то, сё, пятое, десятое. Она продолжала писать письма, причем все понимают, откуда и куда. И ставила его Оленька все-таки не в самое лучшее положение, на мой взгляд. И вот действительно, то, что он не изменил жене, то, что он не повез... Оленька, кстати, хоть и в жутких розочках, и в возрасте, но, честно говоря, секси. Хорошо она выглядела, хорошо. Тут давайте уже не будем врать друг другу. Вот. Поэтому, в принципе, мог и повестись. Вот. Но он не сделал этого. Но... действительно, у него выхода не было, сплетни пошли, надо, сам не скажешь, сплетни продолжатся.
2: Ну,
1: надо,
2: кстати,
1: было пресекать.
2: Да. Если разобрать персонажа не так, то он и плох.
1: Не так,
2: да. Кстати, вот, давайте продолжим тогда классику на высокой ноте. Каренин из «Анны Карениной».
1: О, муж, так это что, он святой? Анны Карениной. Он вообще святой. Ну нет, Анька, конечно, почудила, она повеселилась. И действительно, я обожаю Толстого, обожаю Анну Каренину, читала где-то раз 5, не буду понтоваться, наверное, раз даже 10. Потому что невероятно современное произведение. Произведение современно почему? Потому что оно показывает, как общество, общественное мнение вообще влияет на человека. И то, что действительно говорят, ну что ты обращаешь внимание? Ну какая тебе разница, кто что говорит? Вот какая тебе разница? Ну есть разница.
2: Ну зависимо, конечно.
1: И действительно мы зависимы от социума, от общественного мнения, от осуждения зависимы. И там действительно такая ситуация сложилась не очень приятная, но в первую очередь она была неприятна, на мой взгляд, для Каренина. Потому что он выглядел, ну, совсем плохо в этой всей истории. При этом он оставил ребенка себе на воспитание,
2: да,
1: потому что он обеспечивал ее, этого, да, ребенка. Это все-таки очень важно. И как-то ее не осуждал, не говорил ей гадости. Он спокойно, ну не то чтобы спокойно,
2: конечно, да,
1: он переживал, но он не был главным человеком, который ее прям вот действительно позорил в свете. Свет сам с этим справился. Да. Ну, мне кажется, сейчас тоже, что как раз Каренин, он шикарный. А вот Вронский так себе. Так, друзья, мы продолжим совсем скоро обсуждать эту тему, что мы ушли в литературную историю, ушли, такая занудная часть произошла. Люди, которые не читали «Анну Каренину», сейчас подумали: господи, что они несут, сейчас мы уснем.
2: Посмотрите, может, релизки какие-нибудь есть, там краткое содержание.
1: Можно фильм посмотреть, прекрасный, кстати, фильм, да, кстати, шикарный совершенно. Друзья, кстати, если вы хотите ориентироваться в классике, но не хотите при этом классику читать, вы можете посмотреть наши советские экранизации, они практически повторяют книгу всегда. И поэтому вот вы будете ориентироваться намного лучше, чем если совсем ничего про это не знаете. Так, ну что, мы совсем скоро продолжим. Let's go!

0: реклама. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: круглосуточно.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Ой, друзья, у нас сегодня интереснейшая вышла тема. И как она звучит?
1: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он как раз и был самым нормальным?
0: Старуха из сказки про золотую рыбку. Раньше казалась жадной Мегера, а сейчас ее понимаю. Дед всю жизнь рыбу ловит, ничего толком не приносит, а тут раз и золотая рыбка. Сама в сети попалась. Конечно, она решила выжить из этого максимум. Это не жадность, а грамотная монетизация удачи. Я бы ее на ее месте тоже не стала останавливаться на корыте, пишет нам Алина. Ну, получается, что бабуля всю жизнь с неудачником прожила в нищете, на старости лет захотела использовать возможность, но недооценила коварство соперницы.
1: Надо было вовремя как-то остановиться, действительно. Во всем нужна мера. Хотя, конечно, когда тебе вот так вот прет...
0: Нет, ну вот посмотрите, как обидно, да? Вот золотая рыбка. Получается, дедулю на третий раз прокинула. Да, а щука все дала Емеле. Просто все, лежи на печи, и она его прям на печи во дворец и привезла. Все, то есть, получается, Емеле больше повезло с рыбкой. Нет, это
1: подожди,
0: какие-то рыбки
1: там,
0: разные.
1: Там же, по-моему, наоборот, как раз у Емели было три желания, а у рыбки там, по-моему, до бесконечности, пока бабуля не стала там...
0: Ну, а там фактически всего получилось у нее три желания.
1: То есть она так за три шага такой скачок карьерный был.
0: Раскрутилась женщина, раскрутилась, не стоит завидовать. Мне кажется, действительно, что она как-то вот постаралась обеспечить достойную старость себе и супругу.
1: Рыбка виновата во всем, на самом-то деле. Она позволила вот так вот. Он сказал, дед, хорош.
0: И да.
1: Она что же, женщина, должна понимать, что там как...
0: Она рыбка, она не женщина, она рыбка.
1: Женского
0: пола. Значит, кролик из Винни-Пуха. Ребят, вот здесь я точно плюсую, потому что мне в детстве казался кролик ужасно нудным, занудным, жадным каким-то даже. Жадным он мне казался.
1: Прижимистый
0: такой. Ну, такой, да. Хотя он, по сути, сейчас я понимаю... Отдал все, что у него было. Они все сожрали, реально. Ну, действительно, в конце он попрекнул, конечно, потому что кто-то слишком много ест.
1: Ну, извините, там когда пошел уже...
0: Разрушили дом.
1: Да, косяки ломаться.
0: Он просто самая пострадавшая сторона, по факту. Я оцениваю людей, персонажей и мультгероев персонажей, как хотела бы я, чтобы это был мой сосед или нет. Именно по соседству. Вот кролик был бы идеальный сосед. Вот еще, Баба-Яга. Ну и кого она в итоге съела? Вообще никого. Сплошная помощь всяким разгильдяям, еще и хамят ей.
1: Человеку в возрасте, между прочим.
0: Она же, между прочим, бабуся была такая непростая. У нее там снадобья. Вот это, по сути, ведунья, знахарка. То есть, по факту, это гомеопат, но только в то самое время. Стародревняя. Опять же, вот эта вот Марфушенька-душенька, очень многие в детстве воспринимали ее как-то вот отрицательно, как будто бы она плохая. Ну, а по факту, что она просила? Жениха и богатство. А, ну, давайте честно, девочки, скажем, не будем лицемерить. Кто из вас не хотел бы жениха хорошего и богатства? А вот эта вот Аленушка, она мне сейчас, или как ее звали там, я не помню, вот эта вот вечно глазами хлопает и такая... Мне не холодно. Не, лицемерка. Сидела, выделывалась. Ну, по факту. А Марфушенька, она... Вот мне единственное, что поражало, что она лук ела. Как яблоко ела лук. Вы видели?
1: Не, ну время года такое, иммунитет надо как-то держать.
0: Да правильно, она еще и молоком это запивала. И у меня каждый раз, начиная лет с 10, мысль была, как же ее не пронесло. А может быть, это и было то самое наказание отморозка? Кто знает. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно присоединяйтесь к нам. Все самое интересное здесь.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером +17, ночью +11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до +18 градусов.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на ДФМ.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
7: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM.
9: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Если вам второй день не хотелось на работу, значит, это вторник. И, конечно, мы всех вас приветствуем, потому что рабочий день закончился, и мы сейчас провожаем вас домой по пробочкам, конечно, по родимым. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: Ну и, конечно, напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он как раз и был самым нормальным?
0: Ребят, вы не поверите, самый популярный персонаж сегодня – это действительно Баба Яга. Люди пишут: «Хочу тоже в лес жить в свое удовольствие, чтобы не было гостей, и все меня обходили стороной. Притом бабуля самодостаточная и со своей жилплощадью. Причем эту жилплощадь можно переносить туда, куда хочешь».
2: И вот тут я поняла.
0: Представляете, если бы у каждого из нас была избушка на курьих ножках. Хочешь, в центре Москвы паркуешься, хочешь, в Сочи. То есть автодом, тот, о котором мы, собственно, все мечтали. Можно вообще всю страну проехать на этой избушке и даже не заправляться никаким бензином.
1: Так вспомни, у него же там еще ступа. Это же как самокат сейчас.
0: Это вообще шикарно. Какой самокат? Это авиатакси. Ступа.
1: Еще круче.
0: То есть ты, получается, можешь вообще не тратиться на бизнес-класс. Вот он у тебя, под боком, каждую секунду. Так, друзья, какие у нас еще есть ответы? Гоша, он же Гога, он же Жора. Ну, сами подумайте, человек, плывущий по течению, с завышенными амбициями. Я плыву, и ты плыви, ничего больше мне не надо. Пришел в чужую квартиру с своим уставом, при любой ссоре уходит в запой. Жена бросила, нашел себе нормального мужика, и тут попадается одинокая, недолюбленная женщина. Он ее сразу в оборот: «Как долго я тебя искала», она говорит, и живет себе припеваючи. Вот с кого надо брать пример, чтобы не париться все 40 лет.
1: Как неожиданно. Ну, я бы не сказал, что это прям отрицательный персонаж. Мне все время казалось, он таким положительным.
0: Ну, понимаешь, тут ситуация действительно странная, потому что в те времена вот такой мужчина, он казался героем.
1: О.
0: А сейчас, когда мы все проработанные, мы знаем, что такое ред флаги. Мы посмотрели «Нельзя грамм». Мы посмотрели всех психологов. И мы точно знаем, кто такие нарциссы.
1: Юзеры.
0: Да, мы теперь там вот на первое место ставим Гогу. Его Жору и Гору. Понимаешь, потому что он действительно человек, скажем так, странный. Получается, что если она больше зарабатывает, ее сразу надо бросить?
1: Ну, за дело мужика, ну, конечно.
0: А как за
1: для
0: дело?
1: Мужчины важно.
0: Ну, не, вообще не важно. Наоборот, если женщина со своей квартиры хорошо заработает, доноси ее на руках. Ну прекрасно, она сядет тебе на шею. Она сама все там подшаманит как-нибудь там. Она что, отказывалась готовить? Видите, он пришел с запоя, а у нее борщ. Я еще, кстати, обалдела, еще и в супнице. Я думаю, боже, она там должна рыдать, ну как-то, не знаю, вообще сидеть, думать не об... А она борщ как-то организовала. Кстати, как это? Они сидели целый день с подружкой. А, может, подружки борщ сделали?
1: Или там дочка была?
0: В супницу прям еще. Еще и в супницу. Кстати, ребят, вот мне интересно, вот мне действительно интересно. Супница. Кто-нибудь хоть раз ее использовал? Ну, то есть, я подозреваю, что у многих она была. Вот помните, в серванте там был такой набор, и там была супница. Вот кто-нибудь хоть раз наливал в эту супницу суп?
1: Или только оливье на Новый год.
0: То есть, такая странная история. Супница есть? А вот супа в ней никогда не было. Ну вот это вот действительно история, которая осталась тайной. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Главное, присоединяйтесь и не забывайте, где вы можете все писать.
1: Группа радио DFM ВКонтакте и прямой номер для удобного для вас мессенджера. Номер 965-115-5115.

0: эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем о том, что нас ожидает в 9-й лунный день, потому что именно он стартанул в 14:42 и будет с нами уже до завтрашнего дня. Ну, самое главное – это любовь и отношения. Никаких конфликтов и ссор сегодня быть не должно. А если они возникли, постарайтесь их сразу же, мгновенно сгладить. Не спорьте с окружающими, не выясняйте отношения с любимыми. Можно устроить романтический ужин, если вы уверены, что ваши отношения, основаны на полном взаимопонимании. Сегодня очень тяжело проходят всякие разговоры, вот это давай обсудим наши отношения, давай выясним, что у нас не так, потому что все будет не так. Энергия грязная, не стоит в этот период как-то обострять ситуацию. Работа. Распланируйте этот день так, чтобы все время заниматься скромной, рутинной работой. Не попадайтесь на глаза начальству. Да и с коллегами сегодня лучше общаться поменьше. Ни в коем случае не показывайте свои эмоции, не поддавайтесь на провокации и не слушайте ничьих советов. Помните, что сегодня люди склонны к агрессии, и поэтому, если кто-то вдруг попытается переложить ответственность за свои проблемы на ваши плечи, старайтесь как-то, дистанцироваться от этого человека, который явно это делает. То есть вот просто я в стороне. Не включайтесь, не вовлекайтесь. Старайтесь этот день провести спокойно, тихо и не принимайте чужую негативную энергетику.

0: Ну что, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом вы поумнели и поняли, что он как раз и был самым нормальным?
0: Вот мы сегодня Каренина защищали, да, говорили, какой он прекрасный. А есть все-таки те, кто упомянули Анну Каренину и поняли ее только с возрастом. Что действительно, женщина тянется к любви, к романтике. Ей хочется не только того, чтобы вот за ней, как говорится, ухаживали по-отечески, но и в то же время вот ей хочется чего-то такого воздушного, яркого, бабочек в животе. И это вот понимают люди только с возрастом некоторые. А старуха Шипокляк.
1: О!
0: Да,
1: точно.
0: Хорошими делами прославиться нельзя. В детстве казалось это ужасным. А сейчас тоже понимаю, что это действительно так. Потому что, ну и дальше там целая история о том, как девушка отдала деньги своей подруге и хотела сделать очень-очень хорошо. А в итоге, увы, получилось так, что... Получилось так, что не вернули ей деньги,
1: слушай,
0: соответственно, вот.
1: А выглядела как она вообще, тоже стильненько, да? Такая прям как Коко Шанель.
0: Да, ну, вот, кстати, идеально. Да, действительно, так и есть. Прохор Шаляпин. Знаете, это понимаешь только с возрастом, пишут нам некоторые. Вот, вошли во вкус.
1: Поняли, да? Вайп вот этот поймали.
0: Не создан я для работы. Я создан для того, чтобы отдыхать, веселиться и улыбаться. Вот мне кажется, что Прохора Шаляпина поняли все. Действительно, когда попахали так уже по-настоящему и отошли от всех этих... Мне вообще поражает. Мне многие попрекают женщин за излишнюю эмансипацию. Вы заметили? Они говорят, ну вы же хотели равноправия. У меня вопрос. Кто хотел равноправия? Покажите мне этих женщин. Я понимаю, что уже не достать ни Клару Цеткин, ни Розу Люксембург, ни Калантай, но я с ними рядом, например, не стояла. Я всю свою жизнь, клянусь, мечтала сесть на чью-нибудь мощную шею и вообще нифига не делать. Я вас уверяю, большинство хотели то же самое. Ничего не делать вообще и просто получать деньги на счет. Это было бы так прекрасно. Но, увы, дорогие мои друзья, нас вот просто заставляли как-то работать и заставляли как-то самим на себя рассчитывать. Поэтому вот меня лично, если кто-нибудь когда-нибудь упрекнет то, что ну вы же хотите... Я прям устрою скандал.
1: Я не подписывал, да?
0: Я такой скандал учиню. Вы себе представить не можете. Так, еще что у нас есть?
1: Вот, у нас есть Карабас-Барабас. Да? Раньше, казалось бы, злой директор кукольного театра, музит артистов, теперь продюсер, предприниматель, вложил деньги в бездарных абсолютно актеров, строит бизнес, и тут какой-то зумер.
0: Деревянных,
1: значит,
0: прямо скажем, да, некоторые.
1: Зумер этот прибегает, свои порядки какие-то строят, и, естественно, все, бизнес рушится.
0: Это, конечно, ужас просто, честно говоря, ужас, да. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим здесь. Присоединяйтесь.

0: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.
6: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная, 4А. Все подробности по телефону. 503-300.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Слоны в силу своего анатомического строения не умеют прыгать. Алоэ способен прожить без воды 7 лет. Так что, ребята, можно не поливать. Приготовленный чеснок обладает более полезными свойствами, чем сырой. 25% домашних котов обожают смотреть телевизор, поэтому если вдруг вы хотите развлечь своего котика, оставьте ему телевизор, когда уходите из дома. Люди с голубыми глазами влюбляются чаще остальных. Это хорошо или плохо?
1: В них или они сами?
0: Нет, мне как-то, вот, честно говоря, мне хотелось бы, чтобы он влюбился раз и навсегда, желательно в меня. Вот поэтому как-то с голубыми... А если он с голубыми глазами влюбляется чаще остальных, это получается по статистике, что он может любиться и не только в одну, а в несколько. У тебя, кстати, какого цвета
1: глаза?
0: Нет,
1: у меня не голубые.
0: А какие?
1: Серые.
0: Да?
1: Да.
0: А такой цвет есть?
1: Ну, есть. Ну, конечно, серый. Один из самых распространенных, после карих, наверное.
0: Спасибо!
1: Коварных, черных. Черные глаза.
0: Да, карие глаза самые действительно доминантные, это правда. Изменение климата приводит к тому, что цветы меняют цвет. Кофе до сих пор собирается исключительно вручную. Изначально отвертка была изобретена для выковыривания гвоздей. Я не знаю, зачем нам эта информация, но пусть будет. В общем, друзья, что-нибудь новенькое вы наверняка сегодня узнали.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
0: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. «Сибриз». Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. «Сибриз» – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России»,

0: РВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
5: Стань сильным. Преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 15+.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой.
1: Ох, у нас и тема сегодня была, конечно. Какой персонаж вам раньше казался отрицательным, а потом, когда вы поумнели, может быть, повзрослели, поняли, что он как раз и был самым нормальным.
0: Даша Букина. Вот здесь мне, кстати, понятно. Женщина устала от семейной жизни, хочет сидеть на диване, ничего не делать, работать не хочет. Вот как раз. Ни капли не эмансипирована, хочет просто сидеть на шее у мужа, а муж там Гена Букин тоже, хоть красавец, он тоже претендует на этот же диван, и, соответственно, у них как-то не складывается бесконечно. Вот и все. Такая, честно говоря, сложная история. Саманта из «Секс в большом городе». Вот раньше казалось, конечно, оторви и выброси, а с возрастом начинаю понимать, что все-таки что-то в этом есть. Волк из «Ну, погоди». Не то чтобы он нормальный, а скорее просто такой брутальный мужчина, которому явно завидует Додик Заяц. Что еще есть?
1: Вот вспомнили Карлсона. Раньше казался мне отрицательным персонажем, сейчас свободолюбивый, получающий от жизни удовольствие мужчина в полном расцвете сил.
0: Ну, я могу вам сказать, что Карсон мне тоже кажется, честно говоря, положительным, потому что у него есть жилплощадь. Пусть все-таки наверху, но все-таки в центре Стокгольма, да, как бы своя жилплощадь. Неплохо, неплохо. Но Фрекенбок...

0: мне в детстве казалось действительно каким-то отрицательным персонажем, отрицательным, но со временем я поняла, женщине просто не хватало внимания. Хотелось на телевидение, хотелось сиренской славы, что она в итоге... Ну, ничего не получилось со своими прекрасными, на мой взгляд, внешними данными.
1: Там Карлсон, кстати, подкатывал как раз, пробовал подобрать ключики.
0: Да. Да, и, кстати, самое ужасное, что это как раз вот тот самый неприятный момент. Подкатил, как-то намекал на то, что она вся вот, да, для него и так далее. А в конечном итоге свалила. Она стояла у окна и говорила: «Милый, милый!» Еще она же, кстати, мне вот что нравится, она сразу не поддалась на все эти манипуляции. Она: «Не надо, я вас
1: боялся».
0: Вот это вот все.
1: Истинная леди.
0: Леди, да. А то есть недоступная. Она оказалась недоступная. Вот. Но на самом деле, если говорить уже по-серьезки, то для меня самые отрицательные персонажи — это мама и папа малыша. Потому что долго не покупали ему собаку. Но это уже из детства. Я, честно говоря, в детстве их прям терпеть не могла. И очень переживала, когда понимала, что малышу опять не подарили собаку. Но потом случился день рождения, и ему все-таки подарили. Вот я в детстве, все детство мечтала о собаке. Вот правда. И, слава богу, у меня эта собака была. Вот, Дмитрий, у вас какие были животные?
1: Я кошатником был все время.
0: А, у вас
1: я просил кошку, но и все-таки ее купили, но это было гораздо позже, чем когда я просил, конечно. Наверное, как у большинства все.
0: У большинства, да. Потому что мама же как говорила: вот вырастешь, хоть козла домой приводи. Как в воду глядела, как в воду, да. Ну что, друзья, прямо сейчас мы выберем самый лучший ответ сегодня.
1: Да, сегодня это было сделать очень сложно. Сообщений было очень много, вспомнили очень много персонажа, но решили отдать Катерине, которая написала свое сообщение в наш мессенджер Макс. Она вспомнила старуху из сказки про золотую рыбку. Раньше казалось, это женщина жадной Мегерой, а сейчас я ее понимаю. Дед всю жизнь рыбу ловит, ничего толком не приносит, а тут раз, и золотая рыбка сама в сети попалась. Конечно, она решила выжать из нее максимум. Это не жадность, а грамотная монетизация удачи.
0: Золотая рыбка! Золотая рыбка! Ну что, друзья?
1: Это уже другой персонаж.
0: Кстати, я его обожаю.
1: Кстати, да.
0: Мороженое, пирожные. Это что, вы есть за меня будете, да? Знаешь, я всегда вот... Мало того, что я обожаю этого персонажа, я его еще пародирую с детства. Но всегда мне тоже хотелось, чтобы как-то все само происходило. Я не понимаю, почему вот обязательно нужно кучу усилий приложить для того, чтобы что-то сбылось.
1: Да, Вовка из 30-го царства.
0: Он пытался жить легко. Он пытался как-то сделать все полегче. А тут даже в сказку попал, и все равно надо работать. В общем, друзья, мы желаем вам, чтобы вы сегодня хорошо отдохнули, по-настоящему получили удовольствие от этого вечера. А мы услышимся с вами уже завтра. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Гастрономическое шоу пройдет в День города на Кремлевской площади в Вологде. В Вологде приступают к строительству реабилитационного центра для ветеранов СВО. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Гастрономическое шоу пройдет в День города на Кремлевской площади в Вологде. 27 июня Кремлевская площадь станет центром праздничных мероприятий, приуроченных к 879-летию областной столицы. Одним из подарков жителям станет особенное лакомство. Повара на открытом воздухе приготовят 120-килограммовый торт. Торт размером 1,5 на 1,5 метра и высотой 120 сантиметров будет состоять из бисквитных коржей, крема из сгущенки, ряженки, сливок и творожного сыра. Начинкой для него станет моченая брусника. Десертом и напитком смогут бесплатно угоститься около 1200 человек, без возрастных ограничений. В Вологде приступают к строительству реабилитационного центра для ветеранов СВО. Возведение санаторно-оздоровительного центра стартует в середине июля. Об этом заявил глава Вологды Сергей Жестянников. На первом этаже здания разместится многофункциональный центр. Второй и третий этажи будут полностью отданы под медицинский блок. Для восстановления здоровья бойцов оборудуют 13 специализированных кабинетов и развернут 43 санитарно-курортные койки. Полное завершение проекта и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь следующего года. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да,
0: буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

0: реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
1: Мы готовы!
0: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70-72-82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
4: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

Радио DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Феникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
2: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.